0: Евангелие от Луки.
1: «И наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его:
2: «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?»
1: Он же, уразумев лукавство их, сказал им:
3: «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий, чье на нем изображение и надпись».
1: Они отвечали:
2: «Кесаревы».
1: Он сказал им:
3: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие — Богу».
1: И не могли уловить его в слове перед народом, и, удивившись ответу его, замолчали.

Какой смысл обижаться на навигатор, если игнорировать его рекомендации? Даже если развязка слишком трудная, и даже если вы ехали слишком быстро, чтобы сообразить. Это не отговорки, правда? Тогда почему люди игнорируют Божьи заповеди и Божьи уроки любви и обижаются на него, если в жизни все идет не так? Неважно, из-за чего вы пропустили поворот. Если вы хотите приехать в верный пункт назначения, придется снова обратить внимание на указания карты и терпеливо ждать разворота. Удачи вам на жизненных дорогах!

0: Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Я, конечно, гуманитарий, но посчитал, что свободное радио звучит уже 61 320 часов, ну или около того. А сколько среди них передач и песен, сказать вообще затрудняюсь. И это мы пока только размялись. Верим, что много еще впереди. Конечно, с Божьей и с вашей помощью. С днем рождения, свободные!
1: Новая музыка на свободном радио. Присоединяйся к общению. Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в телеграм-чат свободного радио. Свободного радио.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Добрые люди – это нечто особенное. С ними просто приятно находиться рядом, пить чай, говорить о погоде. С ними греешься, как рядом с батареей, подзаряжаешься теплом. Главная ошибка людей, что они не ценят доброту, особенно в подростковом возрасте, когда ценится ерундовый ум и оригинальность. А доброта кажется скучной, зря. Мрачных оригиналов полно, а добрый человек – это жемчужина. Он не обязательно должен блистать умом и оригинальностью, но с ним можно, как поется в одной песне, просто жить рядом и чувствовать, что жив. К нему приятно ходить в гости, он любит людей, он не орет, не жалуется, не матерится, не гундит и не обижается. И много улыбается, конечно. Что такое хороший человек, неизвестно. Все мы знаем, что мораль относительна. Можно до хрипоты спорить, является ли кто-то хорошим человеком. Вот X честный, но злой, хороший он или нет. Вот Y трусливый, но умный и талантливый, хороший или нет. Вот Z Россию с колен поднял, но тысячи людей сгубил, хороший или нет. Куча аргументов, куча болтовни и ноль в остатке. Хороший – это непонятно что. Доброту же можно померить, не отходя от кассы. Каждого из нас встроен внутри датчик доброты. Интуитивное, почти физическое ощущение доброты или ее отсутствие – вот это отличная основа для морали. Не все такие разные, все одинаково хорошие, а добрый человек равно хороший человек. Давайте же быть просто добрыми людьми.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Вильгельм Гумбольдт. Немецкий филолог, философ, языковед, государственный деятель и дипломат. Сочетая в себе в традициях своего времени и наследуя великим деятелям Возрождения разнонаправленные таланты, осуществил реформу гимназического образования в Пруссии, основал в 1809 году университет в Берлине, друг Гёте и Шиллера. Один из основоположников лингвистики как науки. Развил учение о языке как непрерывном творческом процессе и о внутренней форме языка как выражение индивидуального миросозерцания народа. Во многом определил путь и направление развития немецкой, а также европейской гуманитарной мысли своей эпохи. Вот что он писал о Библии. «Чтение Библии дает всегда самое действительное утешение. Не знаю ничего, с чем можно было бы ее сравнить. И Ветхий, и Новый Завет равно укрепляет душу».
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Всем привет! Свободному радио 7 лет. Почему мы так называемся? Потому что верим, что настоящую свободу дает только примирение с Богом и участие в Его деле. Можно находить много суррогатов, но Христос говорит самарянке у колодца, что только пьющий Его воду не будет жаждать вовек. Все остальные обречены возвращаться и искать снова и снова. 7 лет в эфире мы напоминаем о главном и призываем держаться этой истинной свободы. Спасибо, что вы с нами.
1: Вы слушаете «Свободное

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Не следует пытаться изображать из себя нечто, чем я не в состоянии сейчас быть, даже если это требование Бога. Стремиться надо. Падать, вставать и карабкаться. Срываться, вставать и снова карабкаться. И так до смерти. Надо. Это даже не обсуждается. Но зачем делать вид, что получается, и при этом от других требовать? Беда лицемера в том, что если он и строг к себе в соблюдении каких-то правил внешнего характера, то гарантированно слеп к своей неспособности любить. Когда он пытается быть очень праведным, для него это не равняется быть очень любящим. Проблема здесь. Разве Богу нужна такая праведность? Без любви это просто набор правил. Поститься, молиться, прилично одеваться, посещать церковь, читать Библию, жертвовать деньги, нести служение – это не признаки благочестия. Все это можно делать по плоти. Об этом уже упоминалось. Плод Духа – вот главный признак праведности. Галатам 5:22-23. И первое в его списке – любовь. Какая разница, насколько прилично вы одеты, если не умеете любить ближнего? Какая разница, как часто вы молитесь и читаете Библию, если при этом кого-то ненавидите? Какая разница, какого масштаба у вас служение, если не можете управлять своим характером? Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Марка 7:6. Опасность в том, что при таком подходе к поклонению гордость растет, как бамбук, быстро. Осознайте мерзость фразы «Спасибо Господи, что я не такой, как этот мытарь». А ведь это тайный язык сердца лицемера. Лицемерие несовместимо с ощущением собственной ужасающей греховности. Это фактически неспособность видеть себя глазами Божьей святости. Как следствие, развивается прекрасное самомнение и гордыня. А это именно то, что предшествует падению. Притчи 18:13. Поэтому лицемера рано или поздно ждет собственное моральное падение, которое проявит его истинную сущность. Или в порыве духовности он наделает таких глупостей, что их последствия будут преследовать его всю жизнь. Но самое опасное в том, что Бог лично начнет ему противостоять. Бог гордым противится. Иакова 4:6.

0: новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. На протяжении всей истории существования человечества мы только и делаем, что упрекаем Бога в наших бедах. Причем большинство вообще не вспоминает о нем до тех пор, пока все идет благополучно. Зато, столкнувшись с болью, несправедливостью или серьезными трудностями, мы сразу с обидой смотрим в небо. Где был Бог, когда это происходило? Почему он не вступился за меня? Как он допустил эти трагические события? В Ветхом Завете мы можем прочитать об истории еврейского народа. Их непростые отношения с Творцом мало чем отличаются от наших. Израильтяне обращаются к Богу с мольбами о прощении и просьбами о защите от врагов столько же раз, сколько потом отворачиваются от него снова. Как только проблема решена, нам начинает казаться, что мы справились сами, и вместо благодарности Богу мы забываем о нем. Бог не волшебная палочка. Мы не можем пользоваться им тогда, когда нас хорошенько прижало, а потом откладывать в сторонку. Он хочет настоящих отношений и стопроцентной верности и доверия ему. Каждый зрелый человек понимает, что отношения требуют посвящения. Об этом же говорит и Христос. Мы не можем одновременно служить двум господам. Либо мы подчиняемся воле Отца, либо следуем за своей волей. Цена велика. Но оно того стоит. Ведь человек, имеющий общение и мир с Богом, способен пережить любые трудности и обрести через них еще большее доверие и надежду.
2: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

0: Выдержка из письма Иакова.
1: «Так помните, братья мои любимые, пусть каждый человек торопится слушать, но медлит с ответом, медлит с гневом. Гнев человеческий не способствует праведной жизни, какой хочет Бог. И поэтому избавьтесь от всякой грязи и обилия пороков. С кротостью принимайте слово, которое укоренил в вас Бог, потому что оно может спасти вас».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Друзья, привет! Это Андрей Стародубцев. Когда я был маленький, бабушка любила надо мной подшутить. Излюбленным приемом было складывание фантик в фантик, чтобы сделать имитацию конфетки. И раз за разом я ловился на этот трюк. Жизнь тоже часто подкидывает нам фантики в фантиках. И в поисках счастья мы разворачиваем один за другим. Свободное радио звучит уже 7 лет. И все эти годы мы напоминаем о важном. О том, что настоящее и вечное может дать только Бог. Остальное рано или поздно принесет разочарование, каким бы блестящим ни был фантик.
1: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Я понимаю онкологических больных, что такое боль.
1: Мы уже не думали, что мы будем жить вместе.
0: Я ему утвердила: Саш, мне страшно умирать. Я боюсь умирать одна. Он сказал: не бойся, мы умрем вместе.
2: Если бы вы сейчас были неверующие, что бы с вами было?
3: Оля была человеком набожным, но не понимала, почему Бога называют любящим отцом, а Саша считал себя счастливым и без Бога.
1: Я не воспринимал никак Бога. Я о нем не знал, не интересовался, и меня это не трогало.
0: Год от года наша жизнь все дальше и дальше катилась под откос. Все становилось тяжелее и тяжелее. Проблемы между нами в отношениях, то есть пьянка, сигареты, все это было. Дело дошло до развода, мы фактически не жили вместе. То есть у него была своя жизнь, у меня была своя. Где-то, наверное, полгода вот этот период был. Тогда вот у Саши начались перемены.
3: Саша познакомился с верующим человеком, и что-то его привлекало в нем.
1: Как бы я увидел в нем какой-то свет в его разговоре, что-то такое чистое было.
3: Вскоре Саша стал читать Библию. Но Оля воспринимала это с ожесточением.
0: Меня так раздражало, что он читает Евангелие. Он бросил курить, он изменился. Ну, другой, какой-то спокойный такой стал. Вот это меня больше всего раздражало. Я его настолько изводила тем, что вот он лицемер. Я кричала: мне нужны деньги. Ты не зарабатываешь, ты читаешь книжки. Мужчина должен зарабатывать деньги. И я провоцировала его на конфликт. Он долго меня останавливал, умолял: давай не будем ссориться, давай изменимся.
1: Вот раньше у нас получился бы скандал.
0: Но самое главное, что я его сбила. Он опять начал курить и пить начал еще больше прежнего.
3: Последнее время у Оли были частые головные боли, как будто после удара, но она не придавала им особого значения.
0: Сделала снимок, смотрю, доктора вокруг меня забегали. Один пришел, второй пришел, подробно начинают расспрашивать, как я ударилась. Я говорю: да я предполагаю, что я ударилась. Вообще я не знаю, откуда это что появилось. И я говорю: я сама будущий доктор, скажите, что у меня. Ну, тогда они мне сказали, что у вас очаг разрежения в костной ткани. Я поняла, что это онкология.
3: В 24 года Оля оказалась на пороге смерти.
0: Произошла переоценка ценностей. Для чего я жила? Вот тогда пришло осознание. Какие-то деньги, какая-то красивая жизнь. Для чего мне все это? Мне так хотелось вот быть с ребенком, со своим, с мужем.
3: Оля не могла находиться дома. И только в машине, глядя на людей, она отвлекалась от мысли, что скоро умрет.
0: Он бросил работу ради меня, возил меня где-то там, каким-то улицам, только чтобы я отвлеклась, и Кристина у нас фактически выросла в машине.
2: Я помню, я вставала на коленке на заднее сиденье и смотрела, а мама с папой как бы там сидели впереди, общались, и вот мама переживала. Но я не могла осознать, что мама сейчас, ну, не будет ее. Ну, как-то я не понимала.
0: Вера была, вот какая-то вера, что только Бог мне может помочь. Где-то в душе у меня была надежда. Хотя все, казалось бы, вот все говорило за то, что будет все плохо.
3: Оля все время твердила: «Саша, я боюсь умирать одна». И они решили умереть вместе.
1: Я был готов. У меня до сих пор эта картина, вот этот переезд, этот поезд. И когда я уже нажал на газ, и Оля крикнула: «Подожди».
0: Вцепилась в него и закричала: «Подожди, стой».
1: Я остановился.
0: Потом я понимаю, что это Бог остановил.
3: Однажды на природе что-то побудило Олю встать на колени и обратиться к Богу.
0: Я рыдала и умоляла, я кричала: «Господи, ну, прости меня, дай мне возможность начать все с нуля. Дай мне вот жизнь вот белую, какая она была, с чистого листа все начать».
3: Господь услышал Олину молитву, и со временем опухоль стала меньше, а затем совсем исчезла. Врачам оставалось только разводить руками, ссылаясь на неправильный диагноз. Олю исцелил Господь.
0: Ничто бы для меня не было бы так понятно, вот задуматься о своей жизни, как вот эта болезнь. Я считаю, что Бог мне просто на доступном языке сказал: Оля, остановись, что ты делаешь.
1: Если бы я не видел, как Бог исцелил ее саму, я бы и не уверовал.
3: Господь собрал по осколкам семейную жизнь Оли с Сашей. И теперь они точно знают, что Бог – любящий Отец. В следующий раз вы услышите новую историю из жизни христиан в программе «Вечность в миниатюре». С вами была Ольга Милтенис. До свидания!
4: Наш сайт свободная.медиа.

0: Воронкова Ольга. Торопитесь примириться с Богом, торопитесь к Господу прийти. Может, завтра жизнь твоя без Бога оборвется вдруг на полпути. Может, завтра не увидишь света, не увидишь неба над собой. Прелести закатов и рассветов, жизнь закончится, уйдешь ты в мир иной. В вечности где будешь? Ты подумал? Все реально, ад там есть и рай. Вседержитель все придумал мудро, людям же дал выбор. Выбирай. Если выбираешь жизнь земную и не веришь в Божию любовь, и не хочешь слушать весть благую, что Христос, Спаситель, нам принес, то закрыты будут двери рая для тебя, не повернуть назад. Жизнь закончится, твоя земная, Божий суд направит тебя в ад. И пока идешь земной дорогой, пред тобой открыты все пути, время есть. Ты примирился с Богом, Господу Христу успел прийти.
1: Вы слушаете «Свобода».

0: Притчи Соломона.
1: Не отказывай в благе тем, кто его достоин, когда это в твоей власти. Не говори ближнему: «Приходи-ка попозже, я дам тебе завтра», когда у тебя есть то, что он просит. Не замышляй зла против ближнего, который без опаски живет рядом с тобой. Не ссорься ни с кем без повода, когда тебе не причинили зла.

Друзья, всем привет! Свободный в этом году отмечает 7-летие. О том, как трудно в это поверить, скажут коллеги, а я скажу по-другому. Нам всегда кажется, что важные и значимые дела совершаются где-то и кем-то, но точно не здесь и не сейчас, и точно не с нами. Но на самом деле это не совсем так. Изнутри события не всегда можно оценить его значимость и масштаб. И я верю, что мы с вами делаем очень нужное и важное дело. Возможно, мы этого не увидим или увидим гораздо позже, но Бог в курсе. Спасибо за вашу поддержку и с днем рождения!

0: Перфекционизм – штука крайне противная. Ты либо не решаешься начать что-либо делать, потому что боишься и страдаешь от этого, либо делаешь, но так как получается не идеально, все равно остаешься недоволен. Так что бросайте эту гадость. Идеально делает только Бог, а мы с вами можем просто стараться и вкладывать в дело любовь. Остальное уже вторично, а то и вовсе незначительно.
1: Свободное радио.

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. Говорим о кино. Любите ли вы кино так, как люблю его я? Наверное, да. А я расскажу вам о том, что можно посмотреть, чтобы это было интересно и полезно. Например, шестисерийный итальянско-немецкий фильм 2012 года. Называется он «Мария из Назарета». Эпическая история Марии, матери Иисуса Христа. История Христа с точки зрения Марии. История Иосифа, смиренного и любящего мужа и отца. История жизни Марии Магдалины. Обыденная жизнь иудеи первого века с ее обычаями и заботами. Показана здесь очень правдиво. Фильм смотрится на одном дыхании и переносит нас в дальнюю исторически, но близкую по ощущениям реальность. Мы становимся соучастниками жизни героев, и каждому достается в разной степени часть милосердия, переполняющего фильм «Кампиотти». Это тонкий и нежный фильм, передающий атмосферу веры и любви. Режиссер Джакомо Кампиотти. «Мария из Назарета».
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Мужество и стойкость. Большинство церковных деятелей Германии признали режим Гитлера. Однако богослов и пастор Мартин Немёллер оказался среди тех смельчаков, которые противостали злу нацизма. Я читал рассказ о том, как в 1970-х группа пожилых немцев стояла перед большой гостиницей, пока человек помоложе суетился с их багажом. Кто-то спросил, что это за группа людей. Немецкие пасторы, был ответ. А тот, который моложе? Это Мартин Немёллер, ему на самом деле 80 лет. Но он остался таким молодым, потому что бесстрашен. Немёллер смог победить страх не потому, что имел какой-то сверхчеловеческий ген бесстрашия, а благодаря Божьей благодати. Когда-то он был антисемитом, но затем покаялся, и Бог изменил его и помог говорить и жить поистине. Моисей побуждал израильтян отвергнуть страх и следовать за Богом в истине. Узнав, что их вождь скоро умрет, они, естественно, испугались. Но Моисей обратился к ним с речью: «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь, ибо Господь, Бог твой, сам пойдет с тобой». Причин трепетать перед неизвестным будущим не было, потому что с ними был Бог. Как бы ни сгущалась тьма, какие бы страхи ни атаковали вас, Бог рядом. Вооружитесь Его благодатью и идите навстречу страху, зная, что Бог не отступит от тебя и не оставит тебя. Храбрость – не отсутствие страха, а победа над ним.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: for the world today. Друзья, здравствуйте! Это Андрей Стародубцев. Ощущение сжимающегося времени с каждым годом все сильнее. А когда времени мало, его нужно отдавать самому важному. Поэтому «Свободное радио» не отвлекается на постороннее. Уже 7 лет мы говорим о Евангелии Иисуса Христа, Его Царстве, примирении с Богом и о том, как это все влияет на нашу жизнь. С днем рождения! И спасибо, что вы с нами.
1: Вы слушаете «Свободное».

0: Деяния апостолов.
1: Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал:
2: «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия!»
3: «Нет, достопочтенный Фест», — сказал он, — «я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла, ибо знает об этом царь, перед которым и говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из всего скрыто, ибо это не в углу происходило. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам?» «Знаю, что веришь».
1: Агриппа сказал Павлу:
4: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином».
1: Павел сказал:
3: «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все, слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз».
1: Когда он сказал это, царь и правитель, вереник и сидевшие с ними встали и, отойдя в сторону, говорили между собой, что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает. И сказал Агриппа Фесту:
4: «Можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря».
1: Посему и решился правитель послать его к кесарю.
5: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Какая она крохотная.
1: Да? Правда хорошенькая?
0: Да не очень.
2: Тут ты что, сынок, посмотри. Какое чудесное личико.
0: Какой-то сморщенный и красный.
2: Как? У нее такой нежный голосок.
0: Да она ж говорить еще не умеет. Только пищит. Да я не понимаю, чего вы так с папой радуетесь? Чего вы с ней так носите?
2: Она же маленькая, она наша дочка. Мы ее любим. Так же, как и ты, наш сын. Поэтому мы любим тебя.
0: Я совсем другое дело. Я уже взрослый. Я могу сам самолетик из Лего собрать. А еще я в комнате убираюсь. А от нее какая польза?
2: Пока, конечно, пользы мало. Одни хлопоты. Но мы вас, тебя и сестренку твою любим не из-за пользы.
0: Зачем? Чтобы вам с папой не было скучно и грустно одни?
2: Нет, мы вас любим просто так.
0: И ее просто так?
2: И ее.
0: Она хоть понимает, что ты ее мама?
2: Ну, думаю, еще не совсем. Она же совсем маленькая.
0: Она понимает, что вы с папой ее любите, а?
2: Ну, может быть, еще не понимает, но, наверное, она это чувствует.
0: Тогда зачем ее сейчас любить? Любить пока только меня. Я все понимаю.
3: Бог возлюбил нас. Мы спасены и рождены свыше. И даже если мы не можем этого осознать или совершаем ошибки, мы не перестаем быть его детьми.
4: Свободное радио.

0: Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для свободного радио. Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. Свободное радио нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истинное Евангелие. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.
1: Давай сломаем все острые стрелы о наши колени, выкинем копья, мечи зароем поглубже в землю, ведь эту войну мы с тобою придумали сами. Но что же за

0: слагаю оружие. Этот бой не нужен мне. Ты прости, что я ранил тебя стрелами слов. Я искал справедливости, забывая о милости. Я сражался с тобой, когда надо вести было бой за любовь.
1: Всем здравствуйте, это Андрей Стародубцев. С днем рождения свободного, друзья! Мы все устали от труда, тревоги, стыда за прошлое и страха перед будущим. Но я верю, что чем труднее времена, тем ближе Бог. По крайней мере, проще отбросить то, что мешало прежде. Тем более, что Христос приглашает нас, уставших и обремененных, к себе. Для того, чтобы явить пример следования Божьему плану и дать настоящий покой. Мы на свободном верим в это и надеемся на это. А вы с нами?

Бог есть положительное добро, положительная правда, положительная истина, положительная красота. Все, противоречащее добру, истине, красоте, правде, есть отрицание Бога. Основание всякого добра, всякой правды, истины и красоты в душе человека есть вера в Бога. Из веры в Бога исходит всякое добро, всякая правда, всякая истина и красота. Русский поэт, один из основоположников романтизма в русской поэзии Василий Жуковский.

0: Новый час на свободном.
1: Время делать добро.
2: 29 августа 1831 года Майкл Фарадей, глубоко верующий христианин, продемонстрировал миру явление электромагнитной индукции, то есть возникновение электрического тока в замкнутом контуре. Это открытие Фарадея полностью изменило наш мир. Без него не было бы ни компьютеров, ни линий электропередач, ни телефонов, ни интернета. В отличие от Галилея, утверждавшего, что книга природы написана языком математики, Фарадей утверждал, что на самом деле она написана перстом Господа. Фарадей родился в самой обычной семье, никак не связанной с наукой. Его отец был кузнецом, а мать – домохозяйкой. Сам Майкл даже не закончил среднюю школу. С 13 лет он работал в магазине, где было много научных книг. Он прочитал их все, а когда один из клиентов подарил ему билет на цикл лекций известного ученого Хэмфри Дэви, юный Фарадей попросился к нему на работу лаборантом в Королевский институт, что открыло ему дорогу в мир науки. Семья Фарадея и он сам принадлежали к нонконформистам, отколовшимся в 18 веке от Пресвитерианской церкви Шотландии последователям Роберта Сандемана, шотландского нонконформистского богослова, который настаивал на буквальном прочтении Библии и утверждал целостность и взаимосвязанность всех вещей, отрицая пустое пространство. Некоторые исследователи утверждают, что открытием метода магнитной индукции мир обязан именно богословскому утверждению о том, что в мире нет пустоты и что все вещи связаны между собой, которого придерживался Фарадей. Биографы Фарадея отмечают, что сильное чувство единства Бога и природы пронизывало всю жизнь и творчество этого ученого. Кстати, Фарадей служил сначала диаконом, а затем старейшиной в нонконформистской церкви. Когда королева Виктория пожаловала Фарадею рыцарское звание в знак признания его заслуг перед наукой, он от него отказался по религиозным соображениям, заявив, что накопление богатства и погоня за мирскими наградами противоречат Библии, и он предпочитает оставаться просто мистером Фарадеем до конца своих дней. В этот день, 29 августа 1831 года, Майкл Фарадей продемонстрировал явление электромагнитной индукции.
3: След в истории.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Точные факты.
1: На острове Хоккайдо в Японии существует единственный в мире музей снежинок, где собрано огромное количество их фотографий под большим увеличением. Экспозиция музея находится в снежных пещерах. Создатель музея, японский ученый Накая Укитира, назвал снег письмом с небес, написанным тайными иероглифами. Он первым создал классификацию снежинок. Имя Накая носит музей снежинок.
2: Свободное радио рядом.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Дети, повинуйтесь родителям ради Господа, ведь это ваш долг. Чти отца своего и мать — вот первая заповедь, за которой следует обещание, чтобы было тебе хорошо и долгой будет твоя жизнь на земле. Родители, не раздражайте своих детей. Растите, воспитывайте и наставляйте их, как велит Господь».
2: Новая музыка на свободном радио.

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: Друзья, всем привет! С вами Андрей Стародубцев. Труднее всего выжить в одиночку. Не просто так иммигранты создают сообщество единоплеменников. Так выживать и быть эффективным на чужбине куда проще. Мы нужны друг другу, особенно в трудные времена. И свободное радио рядом, даже если кажется, что сейчас рядом нет тех, кто понимает. Уже 7 лет. С днем рождения нас всех, друзья! Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Держитесь близко к Господу. Он, прибыв и увидев благодать Божью, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Книга Деяния, 11 глава, 23 стих. Церковь в Иерусалиме решила послать Варнава в Антиохию для того, чтобы из первых рук получить весть об этом движении Духа, которое имело место в этом языческом городе. Когда Варнава прибыл туда, он призвал их держаться Господа. Многие начинают свою христианскую жизнь с большим рвением и страстью. Но проходит время, и их любовь к Господу начинает остывать. Их ревность по Христу уменьшается, и мир вновь начинает управлять их жизнью. Держаться близко к Иисусу — это нелегко. Мы, будучи христианами, оказываемся в положении противостояния с миром, с плотью и с дьяволом. Плоть будет восставать против некоторых требований Духа, а дьявол тут как тут, чтобы использовать слабости нашей плоти и посеять сомнения в вашем разуме. Но награда за близкое хождение с Иисусом очень велика. Это радость жизни в близком общении с Ним. Это трепет, когда вы видите Его работу в вашей жизни, когда вы видите, что Он делает для вас то, что вы сами никогда не смогли бы сделать. Держитесь близко к Господу, не позволяйте ничему уводить вас от Него. Вам нужна сила и помощь, которую Он дает. Примите решение в своем сердце держаться близко к Нему. Чем ближе, тем лучше. Господь, да посвятим мы себя Тебе сегодня, чтобы подчиниться Твоим заповедям и следовать за Тобой, куда бы Ты ни решил нас повести. Пусть наш пыл горит ярче. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: факты.
1: В центре Вены, на Грабне, установлена колонна в благодарность за освобождение от чумы 1679 года. В центре скульптуры – женщина с крестом и ангел с факелом, которые поражают старуху чуму. Женщины символизируют веру, а ангел – знание. Текст на колонне – это молитва посвящения. Звучит она так. «Тебе, бессмертному царю, во веки веков, единосущному и триединому Богу, бесконечному, благому, вечному и неизмеримому, чьей десницей все возможно, чья мудрость не сокрыта, чье провидение непогрешимо, чье величие преисполняет вселенную, чье милосердие действует превыше всего».

0: 64-й псалом. «Боже, Тебе подобает хвала на Сионе. Пред Тобой исполним обеты свои. Ты слышишь молитву, к Тебе придут все люди. Когда одолевают нас наши грехи, Ты прощаешь нам беззаконие. Блажен тот, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он жил при Твоем святилище. Мы насытимся благами дома Твоего, святого храма Твоего. Ты отвечаешь нам устрашающими делами, даруя избавление Боже, Спаситель наш. Ты надежда всех краев земли и самых дальних морей. Силой своей утвердил Ты горы, Ты припоясан могуществом, Ты усмиряешь шум морей, шум их волн и смуту народов. Живущие на краю земли устрашатся Твоих знамений. Ворота зари и сумерек Ты наполняешь песнями радости. Ты заботишься о земле и орошаешь ее, обильно даруя ей плодородие. Потоки Божии полны воды, чтобы дать народу зерно, потому что так Ты землю устроил. Ты наполняешь водой ее борозды и уравниваешь ее гребни, смягчая ее дождями, благословляя ее ростки. Ты венчаешь год своей щедростью, и повозки твои перегружены изобилием. Трава преображает пустыню, и весельем одеты холмы, луга покрыты стадами, и зерном одеты долины. Все восклицает и поет о радости».
1: Это «Свободное радио».

0: Кто-то читает молитву «Отче наш» по привычке, не задумываясь о ее смысле. А кто-то считает, что лучше говорить с Богом своими, а не чужими словами. А между тем, именно так учил нас молиться сам Господь, поэтому важно эту молитву знать и уважать. Не использовать как поговорку или оберег, но произносить вдумчиво и искренне. Ведь прежде всех просьб в молитве «Отче наш» мы вспоминаем, кто есть Бог, что Он сделал для нас и как мы должны относиться к Нему и к Его детям. И это именно то, в чем мы, дети века потребления, нуждаемся особенно сильно. «Отец наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Аминь.
1: Свободное радио.

0: Друзья, всем привет! «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья» — книга притчи, 17 глава, 17 стих. Дружить с успешным человеком удобнее, но настоящий друг рядом без предварительных условий. И уже 7 лет наши друзья рядом, даже в моменты, когда мы проходили очень серьезные кризисы. Спасибо вам, дорогие, и пока мы нужны, мы будем звучать.
1: Слушайте «Свободное радио».

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Вы — свет миру. Город, который стоит на горе, не может укрыться от глаз. Когда зажигают светильник, его не накрывают горшком, а ставят на подставку, и он светит всем в доме. Пусть также светит свет ваш среди людей, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли вашего небесного Отца».

0: Всем привет! Это Андрей Страдубцев. 7 лет прожить, не поле перейти. Или там было как-то иначе. Как бы там ни было, свободному 7 лет. И это не просто красивая дата. Это свидетельство верности Бога, наших слушателей и друзей. Спасибо за поддержку. Оставайтесь с нами на связи, пишите свои отзывы о работе свободного, свои идеи и свои молитвенные просьбы.
1: Свободное радио.

0: Я знаю людей, которые были известными христианскими и церковными спикерами, но растеряли веру и разрушили свои жизни. Я знаю и тех, кто был на дне, но благодаря Богу обрел свободу от зависимости, полностью восстановился и продолжает расти, творя дела милосердия. Знаю я и тех, кто за годы не изменился ни на грамм. И затрудняюсь сказать, радует это меня или расстраивает. Потому что никто не знает, с чем каждому из нас приходится бороться и через что каждый из нас проходит на самом деле. Поэтому я очень хорошо понимаю, почему Бог призывает нас не судить. А еще вспоминаю слова Христа, обращенные к Петру. «Что тебе до него? Ты иди за мной».
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Выдержка из первого письма Петра.
1: «И вы, жены, также подчиняетесь своим мужьям, чтобы те из них, кто отвергает слово, приняли веру без всяких слов, только благодаря поведению жен, глядя на вашу чистую и богобоязненную жизнь. Пусть ваша красота будет не внешней, не в затейливых прическах, золотых украшениях или красивой одежде, но внутренней, той, что в сердце, нетленной красотой кроткого и безмятежного духа. Она драгоценна в глазах Божьих. Ведь так украшали себя некогда святые женщины, уповающие на Бога. Они подчинялись своим мужьям. К примеру, Сара во всем слушалась Авраама и называла его своим господином. И вы, ее дочери, если вы делаете добро и не поддаетесь страху. Точно так же и мужьям следует в совместной жизни относиться к женам с должным пониманием и уважать их, потому что, хотя они и более слабый пол, но равные с мужчинами наследницы благодатного дара жизни. Тогда ничто не воспрепятствует вашим молитвам».
2: Новая музыка на свободном радио.

Други, привет! Это Бугаков. Поздравляю всю чудесную команду Свободного радио с днем рождения. 7 лет в эфире. Это круто! И также слушайте мои треки на волнах Свободного радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Вне всякого сомнения, рождественские праздники оставляют долгий след в нашей памяти и служат неисчерпаемым источником наших общих воспоминаний. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Мои самые счастливые воспоминания детства и той поры, когда я уже стал взрослым, неизменно связаны с Рождеством. Я помню, как однажды мой отец накануне праздника отправился в банк и купил 20 хрустящих однодолларовых банкнот. В те дни за доллар еще можно было сытно поесть. К каждой банкноте он прикрепил небольшую записку с пожеланиями веселого Рождества и раздал их незнакомым людям. Одну – мальчишке-разносчику газет, одну – чистильщику ботинок на улице, одну – почтальону, а остальные 17 – другим. Этим он хотел выказать им свою любовь и уважение. Другое воспоминание относится к более позднему времени. Жена, дети и я летели однажды в Канзас-Сити, чтобы провести Рождество с моими родителями. Когда мы сошли с трапа и вошли в здание аэропорта, я сразу же увидел высокую фигуру отца в толпе. Его глаза блестели, на губах играла радостная улыбка, а мама та просто сияла от счастья, ведь милые, родные люди приехали домой на Рождество. Моих родителей уже давно с нами нет, но те воспоминания и по сей день живы. Конечно, ни одно из этих событий нельзя назвать историческим, но они хранятся в сокровищнице наших семейных воспоминаний. Снова наступит Рождество, и я надеюсь, что оно принесет много радости и счастья в ваш дом, еще больше сблизит и сроднит вас, и останется в вашей памяти светлым воспоминанием на всю жизнь. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время прощать.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.
3: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Деяния апостолов.
1: Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царствии Божием. И собрав их, Он повелел им:
2: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым».
1: Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря:
3: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?»
1: Он же сказал им:
2: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли».
1: Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали:
4: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо».
5: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

85-й псалом. «Услышь меня, Господи, и ответь, ведь я беден и нищ. Сохрани мою жизнь, ведь я тебе верен. Ты, мой Бог, спаси своего слугу, надеющегося на тебя. Владыка, помилуй меня, ведь я к тебе взываю целый день. Даруй радость слуге твоему, ведь я к тебе, Владыка, возношу душу мою. Владыка, ты благ и готов прощать, богат милостью для всех, кто призывает тебя. Господь, молитву мою услышь, внемли мольбе моей о милости. В день беды моей я к тебе взываю, потому что ты ответишь мне. Владыка, нет подобного тебе среди богов, нет дел подобных твоим. Твои народы, которые ты создал, придут и поклонятся пред тобою, Владыка, и восславят имя твое, потому что ты велик и творишь чудеса. Ты единственный Бог. Научи меня, Господи, пути твоему, и буду ходить в истине твоей. Дай мне сердце, полностью преданное тебе, чтобы мне жить в страхе пред тобой. Восхвалю тебя, Владыка, мой Боже, всем сердцем своим. Имя твое буду славить вечно, потому что велика милость твоя ко мне. Ты избавил душу мою от глубин мира мертвых. Боже, гордецы восстали против меня. Сборище негодяев ищет жизни моей, те, кто не думает о тебе. Но ты, Владыка, Бог милостивый и милосердный, долготерпеливый, богатый милостью и верностью, обратись ко мне и помилуй. Силы твоей дай слуге твоему, спаси сына служанки твоей. Дай мне знак, что ты ко мне благ. Пусть его увидят ненавидящие меня и устыдятся, потому что ты, Господи, помог мне и утешил меня».

Меня зовут Илья Гусев, группа «Просто сосуды». У «Свободного радио» 7 лет, день рождения. Поздравляем, ребята. Слушайте наши песни в эфире «Свободного радио».

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «Найдется ли среди вас человек, который, когда сын попросит хлеба, даст ему камень? А если попросит рыбы, даст ему змею? И если вы, люди дурные, умеете дать своим детям что-то хорошее, то тем более ваш Небесный Отец одарит добром того, кто его просит».

0: three times, never left my side. Walked through my valley, burned in my pride, never left my side. You made everything, can't run, can't hide. All else failed, your love stands, never left my side.
1: Всем привет! Это Сергей Заноза и группа Заноза. Мы от всего сердца поздравляем коллектив Свободного радио и, конечно, всех слушателей с юбилеем. Да-да, 7 лет – это тоже юбилей. Всем пока и Божьих благословений. Ну и, конечно, слушайте наши песни на Свободном радио. Ура!

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
2: 29 августа 1831 года Майкл Фарадей, глубоко верующий христианин, продемонстрировал миру явление электромагнитной индукции, то есть возникновение электрического тока в замкнутом контуре. Это открытие Фарадея полностью изменило наш мир. Без него не было бы ни компьютеров, ни линий электропередач, ни телефонов, ни интернета. В отличие от Галилея, утверждавшего, что книга природы написана языком математики, Фарадей утверждал, что на самом деле она написана перстом Господа. Фарадей родился в самой обычной семье, никак не связанной с наукой. Его отец был кузнецом, а мать – домохозяйкой. Сам Майкл даже не закончил среднюю школу. С 13 лет он работал в магазине, где было много научных книг. Он прочитал их все, а когда один из клиентов подарил ему

0: магнитной индукции, мир обязан именно богословскому утверждению о том, что в мире нет пустоты и что все вещи связаны между собой, которого придерживался Фарадей. Биографы Фарадея отмечают, что сильное чувство единства Бога и природы пронизывало всю жизнь и творчество этого ученого. Кстати, Фарадей служил сначала диаконом, а затем старейшиной в нонконформистской церкви. Когда королева Виктория пожаловала Фарадею рыцарское звание в знак признания его заслуг перед наукой, он от него отказался по религиозным соображениям, заявив, что накопление богатства и погоня за мирскими наградами противоречат Библии, и он предпочитает оставаться просто мистером Фарадеем до конца своих дней. В этот день, 29 августа 1831 года, Майкл Фарадей продемонстрировал явление электромагнитной индукции.
1: След в истории.
2: Свободному радио 7 лет.

Всем привет! Подсчитано, что в среднем в течение жизни человек тратит около 5 лет на еду. Как бы там ни было, прием пищи в компании свободного радио способствует хорошему настроению.

0: 109-й псалом. «Сказал Господь Господу моему, сядь по правую руку от меня, пока я не повергну врагов твоих к ногам твоим. Жезл твоей силы пошлет Господь Сиона, правь среди твоих врагов. В тот день твой народ добровольно пойдет с тобой на битву, облаченный в святые одеяния. Твоя сила будет обновляться каждый день, как утренняя роса. Поклялся Господь и не откажется. Ты священник навеки по чину Мелхиседека. Владыка по правую руку от тебя. Он сразит царей в день своего гнева. Будет судить народы, покроет поле боя их трупами, сокрушит головы по всей земле. Он будет на пути пить из потока и потому вознесет голову».
1: Свободное радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Старший пресвитер по Белгородской области Макушенко Петр Евгеньевич.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Богоискание как-то в душе всегда было, но не было тех, кто бы наставил. Я жил в семье, где о Боге никто ничего не знал. Единственное, что мой дедушка заканчивал когда-то 2 класса церковно-приходской школы. И когда вот у нас так было, что мужчины вначале ели, а потом женщины ели. И вот дедушка всегда перед тем, как мы садились, всех и детей брали, они за стол, он всегда крестился и какую-то короткую молитву читал. А бабушка в это время стояла там с женами отцов наших и как бы улыбалась, смеялась. Она не веровала вообще. Вот постепенно шли годы. Так получилось, что я после института, женившись, мы покинули Ростов, где я родился, на Дону. В Казахстан мы поехали. А после Казахстана поехали к родителям жены, они на севере трудились. И вот богоискание всегда было. У нас тогда уже было 4 детей. Мы приезжали в Ростов с севера в отпуск. И как-то раз жена говорит: «Петя, давай детей крестим». Я тогда занимал уже пост главного инженера на большом предприятии. И коммунистом был. Вы знаете, что тогда не поставят руководителей, если ты не партийный. Я говорю: «Знаешь, ну давай, как скажешь». И мы только, говорю, чтобы никто не знал. И мы тайно пошли там в Ростове, в церковь православную. Там начали наших детей крестить, а священник спрашивает меня: «Ты крещенный?» Я говорю: «Да, у меня даже крестик есть, меня в детстве крестили». А жену спросил, она говорит: «Нет, у меня нету». «Ну так как ты детей пришла крестить, сама не крещенная?» Ну и ее начали там окунать в этот баптистерий, как он называется. А священник начал ей крест надевать, а он не лезет. Веревка короткая это была. И в руку ей положил. Потом вышли, жена такая недовольна была. Он говорит: «Неправильно меня крестил, он на меня крест не надел». Ну вот такое было понимание. А потом на севере приехали миссионеры. Витя Хоменко приехал. Он в клубе начал собирать людей. Как-то моя жена спросила: «Петя, а можно я пойду?» «Да», я говорю, «иди». Ну, тогда я был человеком неверующим, и вы знаете, как в мире, и пил, и курил, и матом ругался. Вот, и мне было даже и лучше, если она уйдет, не будет на мозги капать, а я тут в это время могу спокойненько там посидеть и выпить, и покурить, и так дальше. Выставка потом приехала из Донецка. Художники представляли свои картины на библейские темы. Она спросила: «А можно я куплю одну картину?» «Да покупай». Принесла она большую картину, и там облако, какой-то мужик на облаке, а масса мужиков стоит внизу, там руки подняли. Я посмотрел, говорю: «Что ты какую-то мазню притащила?» Я говорю: «Что это за такое?» Она говорит: «Это Вознесение Христа». Для меня это вообще ничего не говорило. Я говорю: «Ну, повесь куда хочешь». Мне, говорю, без разницы. А потом постепенно вот у нас напряженные были отношения, хоть уже и 4 детей было, потому что я жил по-халдейски, а она стала к Богу идти. И отношения ее ко мне начали меняться. И она постоянно начала говорить: «Петечка, ну что ты пьешь? Вот зачем? У нас 4 детей, мы тебя любим. А я приду на работу, ну, должность там, коньяк стоит в сейфе, все. И обычно там похмелялись мы. Да я налью, оно не идет». Я вспоминаю ее слова. Думаю, вот если бы она поругалась бы на меня, я бы назло бы ей выпил. А так вот слова ее вспоминаю, и она не идет. И постепенно она меня все-таки уговорила пойти в этот дом культуры. И там я раз побывал, 2 побывал. А потом домой они приходили к нам. Я позволял, чтобы разбирали слово, молились. Я на кухне стоял, там курил. Ну, краем уха подслушивал, что там такое происходит. Не знаю, в какой момент, но факт в том, что однажды в этом вот клубе, когда я был, что-то со мной произошло. Я просто рухнул на колени и покаялся. И вот в тот момент Бог с меня снял пить, курить и матом ругаться. И до сегодня вот так Господь помиловал меня. Но я бы сказал, это через жену и через благовестников, через Слово Божие. Но основную роль, наверное, все-таки сыграла жена. Потому что она уверовав, она изменилась полностью. И ее отношения ко мне изменились. Они меня меня пробудили.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Ну, во-первых, я начал понимать, что такое любовь. Что такое любовь? К жене, к детям. Я, если хотите, вот после уверования только познал, как Господь сделал мужчину, каким он должен быть по отношению к своим близким. Вот это самая первая польза. А второе, конечно, это то, что я стал, можно так сказать, полезным не только даже в своей семье, но Бог стал меня возвышать, хотя это и недостоин, я знаю. Это милость Божия, но вот его милостью я есть то, что я есть. В этом польза.
1: Зачем христианину церковь?
2: Знаете, потому что церковь – это прежде всего собрание возрожденных детей Божьих. Да, я согласен, что мы не все одинаковы. Есть кто-то более духовный, есть кто-то менее духовный. Но когда мы вместе собираемся, вместе молимся, мы выражаем таким образом вместе благоговение перед Богом. Мы исполняем волю Божию, когда Господь говорит: «Не оставляйте собрание своего» через апостола Павла. Как у некоторых есть обычаи, знаете, это уже входит. Да, я дома побуду, да, там такие проповедники, по радио можно послушать лучше, чем в церкви. Бог не зря сказал: «Не оставляйте», потому что, когда идет вот такой контакт, непосредственно общение, мы получаем не только от слов что-то, но мы получаем от взгляда, мы получаем от того, что если взявшись за руки, да молимся даже, мы получаем какую-то необыкновенную силу Божьего присутствия.
1: Твой любимый библейский стих.
2: «Не оставляйте упования вашему, которому предстоит великая война».

Добро есть свобода. Лишь для свободы или в свободе состоит различие между добром и злом. Сёрен Кьеркегор, датский философ.

0: Поздравляю «Свободное радио» с днем рождения. Поздравляю коллектив «Свободного радио», всех слушателей и участников программы. Желаю «Свободному радио» новых достижений, умножения аудитории, увеличения территории вещания, новых идей и программ. Благодарю за возможность принимать участие в эфирах и быть частью этого великого Божьего дела. С уважением и любовью, пастор Сергей Алексеев из города Тверь.
1: Новая музыка на «Свободном радио».

0: Выдержка из первого письма Петра.
1: Так вот, поскольку Христос страдал телесно, то и вам надо взять на вооружение тот же строй мыслей, потому что страдавший телесно перестал грешить. Чтобы прожить оставшееся время жизни уже не под властью человеческих желаний, но по воле Бога. Вы и так достаточно времени жили, приноравливаясь в прошлом к образу жизни язычников. Вы вели непотребную жизнь с похотью и пьянством, с попойками и вечеринками, с омерзительным поклонением языческим богам. А теперь им кажется странным, что вас больше не тянет с ними в ту же пучину беспутства, и они бранят вас. Но им придется дать за все отчет тому, кто вскоре будет судить живых и мертвых.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

Привет, друзья! С вами Катя. Есть одна история о монахе в пустыне, который отдал Богу абсолютно все и проводил жизнь в посте, покаянии и молитве. Но Господь попросил его о большем. «Господи, я же отдал тебе все. Чего еще не хватает?» – воскликнул монах. «Отдай мне свои грехи», – сказал Господь.

Знаете, в чем чудо радио? В том, что голос достигает самого сердца, даже если говорящий находится за тысячи километров. А еще чудо в том, что вы откликаетесь. Спасибо каждому, кто помогает нам говорить. Мы вместе делаем невозможное возможным. Зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать».

0: Дорогие и возлюбленные работники свободного радио, ваш друг и соратник Павел Баранов, то есть я, поздравляю вас с днем рождения. 7 лет – это очень-очень классно, что вы однажды взялись, осмелились и рискнули, и взялись за это дело и продолжили. Как написано, прекрасны ноги благовествующих, мир благовествующих, благое. Тут с огромной радостью я вас поздравляю и желаю вам прекрасного продолжения, прекрасного начала, чтобы и смелее, и мудрее, и больше, и шире, и дальше распространялась благая весть с вашей помощью, чтобы никто не смог остановить то, что вы делаете для Господа. Молитвы и все, что у нас есть, пусть будет вам в помощь. Господь с вами, с Богом.
1: У любви есть голос. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину. Свободное радио. 7 лет в эфире.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Привет, друзья! Это Катя. Скажите, что является главной движущей силой человеческой истории? Наверное, ответы могут быть разными, но мне кажется, что все-таки это любовь. Но, к сожалению, понимают эту любовь все по-разному. Вот почему так важно знать, что же такое настоящая любовь, которая от Бога. В послании к Коринфянам апостол Павел перечисляет для нас признаки такой настоящей любви. И одна из ее черт – это то, что любовь не мыслит зла. То есть любовь не считает, не подсчитывает зло. Она далека от мести и идей справедливости, око за око и тому подобного. Это любовь без расчета на справедливую компенсацию. Но только это и есть настоящая любовь. Будем любить и менять мир настоящей любовью.
1: Свободное радио. Вдохновляет. Проверено.

0: Свободному радио 7 лет. Красивая дата с глубоким смыслом. Она напоминает о евангельской полноте. Просто на сегодня столько лет, сколько нужно. В Библии очень часто встречается число 7. Молитва «Отче наш» составлена из 7 фраз. Евангелист Иоанн описывает 7 чудес Иисуса Христа. Матфей упоминает о 7 притчах. Апостол Иаков дает 7 характеристик мудрости. Свободному радио я желаю не только к 7-летию такой библейской завершенности, которую не нужно искать. Она в ежедневной полноте, приходящей от присутствия и благословения Божьего. Благодарю добрую, яркую, талантами команду радио, готовящих пылки огнем эфира, чтобы нам, слушателям, не замерзнуть поодиночке на пути к вечности. Спасибо, братья и сестры. Поздравляю вас. Рад служить вместе с вами. Олег Бут, пастор церкви Ковчег Евангельских христиан-баптистов. Краснодар.
1: Утро на свободном.

0: Наталья Мелешко. Не остывай, душа, не остывай. Гори любовью первой к Богу. И в этом мире грешном освещай к спасению вечному дорогу. Не остывай, душа, не остывай. Святому Духу дай свободу. Ты во Христе Иисусе пребывай. Неси другим живую воду. Не остывай, душа, люби людей. Прощай другим несовершенство. И никогда себя ты не жалей. Ведь для других прожить — блаженство. Не остывай, не костеней в грехах. Светится пусть Христово имя. И пламеней в молитвах и делах. Будь купиной неопалимой. Не остывай, душа, и в вере стой. Вбирай живое Божье Слово. Возрадуйся и песнь хвалы воспой. И благодать приемли снова. Не остывай, душа, не остывай. Пусть не страшит тебя тревога. Себя всецело Господу предай. Гори любовью вечной к Богу.
1: Свободное радио рядом.
2: Не отводи свой взгляд от Иисуса, не променяй внимания Его. Ничто нам не заменит жизни вкус. Хочу держаться лишь Его. Хочу быть

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Такс. Угу. Ага, вот. То, что нужно. И еще это. Так, теперь мы все это сошьем. А это мне больше не понадобится. О, превосходно сидит. Все как раз по мне. Учитывает все мои особенности, все мои предпочтения. А кто-то говорил, что быть христианином – тяжелое бремя. А по-моему, весьма легко. Нина Александровна, взгляните. Ну, как вы находите? Теперь я выгляжу как настоящий христианин, не так ли?
2: Ну, да, весьма благочестиво и солидно. Только вот немного вот здесь.
1: Что я
2: да,
1: слышу? Да, да, вы мне противоречить думали? Нина Александровна, вы у меня в подчинении. А значит, должны повиноваться мне со страхом и трепетом. Видите? Вот тут у меня строка из послания Ефесянам.
2: А в Евангелии от Луки сказано, кто из вас больше, будь как меньший, а начальствующий как служащий. Поэтому, что хочу, то и говорю. Так вот, Владимир Сергеевич.
3: Володь, ну ты опять задержался на работе. Ну я ж просила сегодня быть пораньше.
1: Что за тон? Как видишь, я теперь не просто муж, а муж-христианин, и считаю, что ты должна меня бояться и подчиняться мне, как написано в Библии, ясно?
3: Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни. 1 Петра. Съел? Так что нечего на меня кричать, а пойди вон лучше сыном займись, а то у него опять двойка по математике.
1: Так, Антон, а ну иди сюда.
4: Чё, пап?
1: Будучи не просто отцом, а еще и христианином, я просто обязан принять меры по твоему воспитанию. Ибо написано, кто жалеет розги свои, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его.
4: Ну а чё еще написано? Вы, отцы, не раздражайте детей ваших, так что не надо меня воспитывать.
5: Мы часто пытаемся раскроить Писание под себя, свои желания, наклонности и образ жизни, и тешим себя тем, что таким образом мы следуем за Христом. Может быть, пора оставить выкройку из комфортных для нас цитат и принять Евангелие?

0: книги Евангелия от Луки.
1: Какой-то человек спросил его: «Господь, неужели будут спасены только немногие?» Иисус им сказал: «Постарайтесь пройти через узкую дверь, потому что, поверьте, многие будут пытаться войти, но не сумеют. А когда встанет хозяин дома и дверь закроет, вы окажетесь снаружи, будете стучаться в дверь, говоря: „Господин наш, открой нам“. А он вам скажет в ответ: „Я не знаю, кто вы и откуда“. Станете вы тогда говорить: „Мы с тобой вместе ели и пили, ты учил у нас на площадях“. А он вам ответит: „Я не знаю, кто вы и откуда. Уйдите от меня, все творящие зло“. И заплачете вы, и заскрипите зубами, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в царстве Бога, а вы изгнаны вон. Придут с востока и запада, с севера и с юга и усядутся за пиршественный стол в царстве Бога. Тогда те, которые сейчас последние, станут первыми, а первые станут последними».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Не понравилось видео в Ютубе? Поспеши написать об этом в комментариях. Пусть авторы знают, что у них не удалось тебе понравиться. К тому же, упражнения в сарказме еще никому не повредили.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Здравствуйте, слушатели Свободного радио. С вами пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп. Хочу искренне поздравить команду Свободного радио с днем рождения и прочитать стих притчи 3:5-6. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой, во всех путях познавая его, и он направит стези твои. Верю, то, что вы делаете, это однажды вложенное сердце слово. Пожелаю вам еще больше надеяться на того, кто довел вас до этого дня, искать его воли для дальнейшего пути и развития. Ведь у Господа, несомненно, есть путь, по которому вам идти». Еще раз с днем рождения, Свободное радио.
1: Свободное радио. Всегда вместе.
2: Привет, это Александр Паклис. И это «Свободное радио».

0: Сергей Панков. Пастор, богослов, психолог.
1: Что значит искать Бога? Как это делать? Когда мне было 16, первое, я слушал, что мне рассказывали о Боге, потому что сам мало что знал. Второе, я потихоньку начал молиться, ну, как умел. Третье, прочел детскую Библию и до сих пор считаю, что это хорошее начало, чтобы познакомиться с основным содержанием Священного Писания. Четвертое, потом я начал заглядывать в церковь и общаться с такими же, как я и сам, поисковиками, ну, то есть теми, кто пытался искать Бога. Итак, 19 апреля 1992 года я нашел Бога. Нет, не так. 19 апреля 1992 года Бог нашел меня.

0: Новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Пушкинные
1: вершины
0: на полях непросторных.
2: Дипломы, аттестаты,
3: колонки. Плитка копаем, все первоначальника
2: сока.
1: Не надо, спасибо.
0: В огороде готовим смачную домашнюю
1: хижу. Не нужно, спасибо.
4: Ландшафтный дизайн, все виды работ. Подходите, подходите.
1: О, у вас как раз мне и нужно. У меня на участке сегодня поработаете до вечера? Тысячу каждому плачу.
4: Идет, качество фирмы гарантирует.
0: Пока не закончились еще семечки, подходим.
1: Нет, не нужно.
2: Вода, пирожки, кофе, вода, беляши.
1: Да не, спасибо.
3: Копаем, мы все делаем.
1: Это мне не надо, спасибо.
0: А працюем на огороде, готовим смачную домашнюю ежу.
1: У меня на участке до вечера сегодня поработаете? 1000 рублей каждому плачу.
0: О, хорошо, ладненько.
2: Накладные сертификаты, приходите на
0: Краснодарский. Завтра подходите. Завтра на этом же месте бабушка будет семечки.
3: Бетон копаем, грядка убираем, мусор, все делаем. Слушай, найми, да.
1: Тут так весь день и стоите.
3: Да никто не нанял, представляешь, с утра стоим. Все мимо проход, никто не нанимает.
1: Идите работать на мой участок, за работу заплачу, как полагается, 1000 на брата.
3: А, мы?
1: О, уже 9. Петя, сходи позови ребят, которые у меня сегодня работали. Спасибо всем, вы хорошо потрудились. Время рассчитаться за работу. Начнем с вас, подойдите ко мне.
3: Мы, да?
1: Да, вы. Вот вам за работу каждому по 1000.
3: Спасибо, хозяин, спасибо.
0: Бачишь, с этим чечмеком по 1000, да? Вы не тика как час рабыли. А нам треба больше, мы тут уже с обида вкалываем.
4: А мы вообще с утра работаем.
1: Теперь вы, да, вы, идите сюда. Вот вам по 1000, как и договаривались. Ну и вам по 1000, мы тоже так с вами договаривались.
4: Что за дела? Эти черные работали один час, 7000, а мы тут прохали на жаре, как лошади, нам тоже 1000.
0: Так не пойдет. Что это такое? Что это вообще
1: друг, я
0: такое?
1: Не обижаю тебя. Мы так с тобой договаривались. Разве не за 1000 мы с тобой договорились с утра? Возьми деньги и ступай. Я же хочу дать этим последним то же, что и тебе. Разве я не могу поступать так, как хочу? Или ты завидуешь от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними. Ибо много званных, а мало избранных.

0: Зинаида Миркина. А между тем на пороге апокалипсис. Это не я придумала, об этом все сейчас говорят. И вот задаются все чаще вопросы. Что же такое откровение Иоанна Богослова? Что в нем, тотальный ужас или надежда? Апокалипсис — это конец времен. В нем сказано: «Времени больше не будет». Понимаете, у нас больше не будет времени выбирать. Выбирать будем не мы, а нас. Верующие мы или неверующие, но мы ведь достаточно разумные существа для того, чтобы понимать, что мир не сам себя построил, как кораблик из песни новеллы Матвеевой, не сам себя смастерил. У него есть неведомый уму нашему мастер. Есть закон, по которому жизнь может продолжаться и развиваться. Дух дал нам полную свободу на одном условии, чтобы и мы ему дали свободу быть в этом мире. Мы должны не нарушать свободу творящего Духа, его волю. Мы только и делали, что нарушали. И вот когда изнеможет под тяжестью мира последний праведник, Бог отнимет у человека свободу выбора. Мы уже не сможем быть такими, какими нам хочется. Мы должны стать или такими, какими нас задумал Создатель жизни, или не быть. Покаяние и преображение перестают быть личным делом каждого. Они становятся единственной возможностью бытия.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: С днем рождения, Свободное радио. Привет вам всем из Владимира, из церкви Часовни у Голгофы. Меня зовут Константин Иванков. И я благословлен сотрудничеством с вами, тем, что происходит на Свободном радио. И спасибо, что вы не ищете какие-то форматы, как многие сейчас, бесконечно, но продолжаете трудиться для Господа. И слышал недавно такую фразу, которая говорит, что тяжелее становится жить все легче и легче. Поэтому в это сложное время пусть вас Господь продолжает вести, обеспечивать всем необходимым, даст вам сил, терпение, обновит вас в силе, как Слово Божье говорит. Также оно говорит, что вера от слышания и слышание от Слова Божьего. И пусть на радио продолжает звучать Слово Божье в разных интерпретациях, в музыке, в проповедях. Пусть Господь благословит всех пасторов и служителей и всех ребят, которые трудятся на Свободном радио. Мы верим, что это дело Божье, а дело Божье никто не может остановить. С днем рождения!
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Я сидел на краю обрыва, вдаль смотрел. Мрачных мыслей прервав ход, кто-то рядом сел.

0: прости.
1: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
2: Настроиться на истину. Мы смеемся над страхами наших детей, ласково называя их трусишками. Ну правда, откуда в шкафу монстр, а за батареей бабайка? Как можно бояться подкроватного спрута, если вы точно помните, что пылесосили там несколькими часами ранее? Смех смехом, но в вопросах фантазий и выдуманных ужастиков мы мало чем отличаемся от наших детей. Повздорив с другом, мы крутимся до 2 часов ночи, воображая, что этот конфликт станет последним в наших отношениях. Допустив ошибку на работе, нам кажется, что это неминуемо приведет к лишению премии или даже увольнению. Чаще всего наши страхи имеют мало общего с реальностью и оказываются сильно преувеличенными. Но механизм, заложенный еще в детстве, продолжает безотказно работать. В послании апостола Павла написано, что все свои заботы нам стоит возложить на Бога, потому что Он заботится о нашем благополучии. В этой простой мысли есть глубокая мудрость. Попытка контролировать свою жизнь приводит к постоянному страху за нее, а умение довериться всезнающему и любящему Богу избавит от ненужных переживаний и даст вздохнуть спокойно. Молитесь, доверяйте и делайте то, что зависит от вас. Никакого чудища за шторами нет.
3: Будь частью служения христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободная.медиа.

0: Автор Михаил Калинин. Из сборника «Новые псалмы». Читает Дарья Косинцева. И что нам эти мертвые строчки конспектов? Записал когда-то в тетради на лекции по философии. Живому нужен живой, больному нужны сострадание и помощь. А эти цитаты и афоризмы напоминают эпитафии на пыльном граните. Мы – дети прошлого века, мы видели динозавров, тирексов идеологии, вымиравших на наших глазах, беспощадно втягивающих ноздрями изменившийся воздух. А мы были голодны и пусты, как юные черные дыры, лихорадочно всасывая в себя все, до чего смогли дотянуться, мучительно и тревожно осознавая, что все это не насыщает неутолимый безжалостный голод, передавая друг другу, как туземцы на Окинаве, подобранные на брошенном аэродроме опустевшей военной базы талисманы, оставшиеся от исчезнувших белых богов, папиросные издания Гедеоновых братьев, труды Александра Меня, записки оптинских старцев, книги Льюиса и Честертона. Впереди был развал страны, энтропия законов и правил, вакуум смыслов, кровавые шрамы границ. Но преподаватель, усыпляющий, монотонно журчал, скрипел и стучал крошащимся мелом о доску. «Не умею, подобно нам, различать лице времени».
1: Свободному радио 7 лет.

0: Дорогие друзья, команда Свободного Радио, сердечно поздравляю вас с днем рождения. Благодарю Бога за каждого из вас, за ваше старание, ваше служение. Вы свет, который зажигается в эфире каждый день. С днем рождения! Пусть Господь благословит весь следующий год, расширит ваше влияние, а ваши голоса всегда останутся радостью для нас. Рад быть с вами, пастор Церкви Сила Благодати Александр Золотов, город Калининград.
1: Бог с тобой. Не бойся, Свободное Радио.

0: «Отношения в радости». Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Приветствую вас, дорогие. И сегодня я хочу затронуть такую непростую, но, на мой взгляд, очень важную тему, как предательство, которое разрушит супружеские отношения. И вы знаете, это не про измену. Измена – это предательство, на которое вообще, в принципе, ориентируется наше общество. Но на самом деле есть тонкие, едва заметные виды предательства, которые действительно разрушают ваши отношения. Когда супруги не выбирают друг друга изо дня в день, доверие и приверженность тоже подрываются. Супруги могут знать об этой нелояльности друг к другу, но не признавать этого, думая, ну, в этом нет ничего плохого. На самом деле это не так. Все, что подрывает доверительные отношения и взаимное уважение, может иметь катастрофические последствия. Предательство основано на двух вещах. Обман – это первое. Обман – это не раскрывающий ваших истинных потребностей в избежание конфликта. И второе – это стремление к эмоциональной связи вне супружества. Это два фактора, на которых строятся измены. И как минимум есть три предательства, которые разрушают супружеские отношения. Эмоциональный обман, отсутствие приверженности, эмоциональная отстраненность. И давайте поговорим сегодня о них. Эмоциональный обман как форма предательства. Все мы имеем общение с противоположным полом вне супружеских отношений. Но есть границы, дальше которых не стоит заходить, чтобы эти люди не стали рабочей женой или рабочим мужем. Даже дружба в тренажерном зале может поставить под угрозу близкую связь в доме. Если нет границ, то такие несексуальные отношения могут привести к тому, что обе стороны будут делиться интимными подробностями своей жизни. Кто, что, зачем, когда и почему. И, конечно, это не делает такие отношения предательством, если ваш супруг или супруга не против, и вы делаете все открыто, по согласию. Но что-то мне подсказывает, что если она или он будет расстроен тем, что вы поделились такими интимными вещами, или будет неудобно себя чувствовать из-за них, мы назовем это так, рациональная ревность, то это возможно назвать предательством, которое разрушит ваши отношения. И вот признаки таких токсичных отношений, назовем это так, неневинная дружба. Это когда отношения скрываются, а на прямые вопросы об этих отношениях слышен ответ «Не волнуйся, это ничего не значит». Или наоборот, происходит нападение такое, разочарование, знаете, человек разочаровывается. «Что ты мне задаешь такие вопросы?» Или вы просите прекратить, а в ответ слышите «нет, почему это я должен это прекращать?» Или имеет место неуважение к вашим личным границам, когда вы просите, говорите, переживаете о своих эмоциях, а вас не слышат. Или есть частые упоминания персонажа во время обсуждений супружеских вопросов. А вот Ваня или а вот Маша, вы, я думаю, понимаете о чем. И если вы ответили «да» на любой из этих приведенных выше вопросов, о которых я сказал, то такие отношения могут быть слишком близкими, чем им стоило бы быть на самом деле. И вам стоит поговорить с супругом или супругой по этому поводу. Следующий вид – отсутствие приверженности. Можно сказать, это условная любовь. Но не в смысле любовь с условиями. Вроде бы и на любовь похоже, но все равно чувствуешь, что что-то не то. Как часто супруги не чувствуют поддержки, когда один из них не интересуется состоянием их супружеских отношений? В принципе, вообще ни о чем не интересуется и ни о чем не говорит. Невозможно понять, какие у него или нее процессы там проходят в глубине души. В таких отношениях отсутствует ощущение поддержки, чувство крепкой спины, знаете, плеча. Когда это происходит, обманутый супруг или супруга нередко винит в этом разные триггеры. То есть триггер – это устойчивое какое-то поведение на основе прошлого опыта. И вот винит эти триггеры в качестве реальной проблемы, когда на самом деле это отсутствие приверженности. Может быть, вы чувствуете себя преданным или преданной, например, как женщина, которая чувствовала себя так, когда ее мужчина не захотел создавать семью. Ну, поначалу она думала, что он не готов стать отцом, но потом выяснилось, что на самом деле он просто не решался углубить свою связь и обязательства перед этой женщиной. Она как взволнованный любовник, знаете, в отчаянии цепляется за него, боясь потерять свои отношения, до тех пор, пока не осознает, что на самом-то деле у них никогда и не было глубоких отношений с самого начала. Иногда один может заставить другого вступить в брак, полагая, что следующий уровень вот этих отношений, он углубит их связь. Но знаете, в браке трудно добиться успеха, если он основан на обещании создать сильную связь, а не на результате этой самой сильной связи. Как говорится, обещание на хлеб не намажешь. Неглубокая связь в конечном итоге вытечет в подобных отношениях, и отношения просто засохнут. Когда пары игнорируют или отвергают разговоры о трудных вопросах, они живут с поверхностными обязательствами. Здесь можно использовать конфликт как катализатор близости. пары могут намеренно использовать проблемы как возможность обсудить свои цели, страхи и мечты. Супруги, которые безоговорочно любят друг друга, живут по принципу «любимый» или «любимая». Когда тебе больно, пусть весь мир подождет, а я тебя слушаю. Следующий вид предательских отношений в супружестве – это эмоциональная отстраненность. Такая форма предательства на самом деле может быть разной. Она может быть большой, например, выбирать рабочую встречу вместо семейных похорон. А может быть и едва заметной, такой маленькой, например, отворачивается от супруги или супруга, когда он нуждается в поддержке, ну, при разговоре. Для счастливого супружества требуется преданность, которая требует, чтобы оба супруга были рядом, друг с другом, и в горе, и в радости. Быть рядом, проходя вместе через изменяющие жизнь травмы и повседневные неприятности. Это означает радоваться вместе успехам друг друга и хорошим новостям. Мы все разные, и у каждого есть свои способы самовыражения. В преданных отношениях каждый из супругов обязан раскрывать их в себе и открывать другому эти предпочтения, чтобы понять, что требуется другому, и чтобы чувствовать себя любимым, защищенным и поддерживаемым. Книга «Пять языков любви» очень хорошо в этом вам помогает. Интересно, что американские ученые обнаружили, что счастливые супружеские пары поворачивались друг к другу в 86% случаев, в то время как несчастные пары поворачивались друг к другу только в 33% случаев. Это означает, что несчастные пары эмоционально отстраняются в 67% случаев. И это начинается, когда обращение просто-напросто игнорируется. Чтобы улучшить свою эмоциональную связь, концентрируйтесь на восстановлении и обновлении своих связей, задавая друг другу глубокие вопросы и открывая свой внутренний мир, культивируя культуру восхищения и нежности. И чаще обращайте внимание на просьбы и предложения друг друга. Если вы чувствуете, что столкнулись с эмоциональной отстраненностью, возможно, вы столкнулись с предательством. Это может быть так же серьезно, как найти неудобную смс-ку между вашим супругом и кем-то еще. Я привел эти списки предательств на самом деле не для того, чтобы показать, кто прав или не прав. Я думаю, что когда ты осознаешь проблему, на самом деле тебе легче найти решение. И подобно сексуальным изменам, эти предательства можно преодолеть, если вы поймете проблему и исправите отношения вместе. Помните, всегда выбирайте любовь.
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
0: Студия «Откровение» и «Свободное радио» представляют передачу «История христианской музыки». Программа основана на материалах одноименной книги Эндрю Уилсон-Диксона. Текст читают Константин Масолитинов и Алена Кравчук.
2: Новшество, недавно появившееся в африканском христианстве, это широко известный и быстрый рост количества местных независимых церквей. Такова Кимбангистская церковь в Заире, одна из сотен церквей, образовавшихся в результате неспособности миссионерских церквей понять потребности и устремления Африки в области религии. Вот что писал прихожанин этой церкви.
3: Появление миссионеров, сопровождавшееся колонизацией, исказило понимание христианства. Поклонение Христу воспринималось как дополнительное средство колонизации, призванное оторвать людей от их африканских корней. Именно в такой ситуации Христос повернулся лицом к своим людям и избрал своим посланцем Симона Кимбангу.
2: Подобно множеству местных церквей Африки, кимбангисты высоко ценят Библию и ее учение, и их служение основано на библейских принципах. Они решительно отвергают антимистические культы, однако придерживаются большинства местных обычаев. Музыка для них – это важное богослужебное средство, начиная от простого одноголосного пения во время молитвенных служб, проходящих трижды в день, и кончая хоровой и инструментальной музыкой воскресной службы и красочных фестивалей, сопровождающих праздники церковного года. Начало развития музыкальной традиции кимбангистов подтвердило, что миссии, учрежденные в колониальные времена, оказались неспособными понять потребности христианской общины в Африке.
3: Когда пророк начинал свою миссию в Нкамба, песни, говорившие о труде Христа, были протестантскими. Однако протестанты отказывались продавать свои сборники гимнов последователям пророка. Опечалившись, Симон Кимбангу удалился, чтобы помолиться, и поведал Богу об этой беде, которая так расстроила паству. Отсюда появился дар ловить песни.

Появившаяся таким образом музыкальная традиция прекрасно подходила общине, в которой культурное единство и преемственность основаны скорее на запоминании, а не на письменности. Кимбангисты ловят песни разными способами – в снах и видениях, когда они слышат пение ангелов. Как правило, пойманные песни находят применение в службе, будучи

0: носят их по своим церквам. Один из региональных хоров, театральная группа кимбангистов, ездит от церкви к церкви музыкальными и театральными средствами, рассказывая истории из Библии и церковной жизни.
1: Церкви Алладура.
0: Кимбангистская церковь – это лишь одна из сотен местных христианских организаций, растущих в сегодняшней Африке. В их работе не участвуют европейцы, и влияние западной культуры весьма ограничено. Поэтому они способны делать то, на что оказались неспособными другие миссионерские церкви. Например, церкви Алладура очень популярны у народов Йоруба и Ибо в Южной Нигерии, укоренились и на мусульманском севере этой страны. В политическом смысле эти церкви обычно получают поддержку от нарождающихся националистических правительств, в противоположность традиционно подозрительному отношению к церквам колонизаторов. В Нигерии церкви Алладура с энтузиазмом поддерживаются самыми различными людьми. В то время как кимбангисты с их запретами на курение, употребление спиртного и танцы напоминают пуритан 17 века, служба в церквах Алладура сопровождается хлопками в ладоши, танцами и игрой на народных инструментах. Они переняли и другие элементы местного богослужения – мгновенное исцеление больных, воскрешение мертвых, пророчество и экзорцизм. Как говорит один из христиан Алладура, в их богослужении полностью удовлетворяются те эмоциональные потребности, которые не находили насыщения в западноориентированных церквах.
2: Популярность церквей Алладура в городах и сельской местности подтверждается быстрым ростом числа их певцов, солистов и хоров. Быстро развивается и культура музыки госпел американского типа. Одним из самых известных стал гитарист Патти Обаси, добившийся огромного успеха. Существуют хоры, выпустившие по несколько альбомов. Среди них и Молли Айо, и христианские певцы, хор «Вечный священный порядок» Херувима и Серафима, а также Эразм Дженевари и его евангельские колокола. Африканское влияние на практику христианства в независимых церквях продолжает быть сильнее европейского. Однако это не означает, что наследием Запада совершенно пренебрегают. Взять хотя бы форму облачений священников Алладура. Этот элемент заимствован у католиков и протестантов. С другой стороны, независимые церкви дали старым миссионерским церквам множество ценных уроков в области богослужения и христианской музыки.

0: Истинно христианская музыка Африки.
1: В нынешнем веке христианская музыка Африки все дальше и дальше отходит от тех европейских стилей богослужения, что были когда-то введены миссионерами. Музыка Харкорта Уайта или Собора Намирембе стала уникальной промежуточной формой в этом процессе и могла бы стать богатым источником христианской музыки, особенно для Запада, потому что она поддается нотной записи и обладает некоторыми приметами западного стиля. Остается лишь перевести ее и издать в западной нотной записи. Однако именно местные церкви показывают, насколько восприятие музыки в Африке отличается от европейского, прежде всего в смысле эмоциональной самоотдачи и радости соучастия. В конце концов, человек Запада читает книги и газеты, в то время как культурная преемственность в Африке основана на запоминании и импровизации. Там, где в Европе были разработаны приемы контрапункта и гармонии, африканская музыка развивается как чередование ритмов. Западная музыка построена на повествовательных моделях, которые захватывают эмоции слушателя средствами музыкальной риторики. Африканская традиция, наоборот, всегда генерировала музыку немедленного и мощного физического воздействия, статичную с точки зрения Запада и экстатическую в собственном смысле.
2: Как указывал Харкорт Уайт, и то, и другое есть способы выражения культуры, зависящие от предпочтений и состояния определенных слоев общества. Однако западный музыкальный стиль христианского богослужения, принесенный большинством миссионеров в Африку, был порожден теми субкультурами XIX века, в которых свободное развитие истинного богослужения было затруднено наличием за

0: застарелых общественных предрассудков. Многие боялись реального воздействия музыки на людей, попавших в сферу ее влияния. Совершенно неприемлемой считалась ритмическая возбуждающая музыка, способная вызвать какие-то телодвижения, и таким образом физический аспект оказывался исключенным из богослужения. Далее проповедники считали опасными и излишние раздумья, поэтому христианской музыке, обладавшей истинной риторической силой, способной вызвать эмоциональные переживания или работу разума, также не осталось места в богослужении. Та христианская музыка, которая оставалась разрешенной для употребления, принадлежала к весьма узкому и слабому направлению, лежавшему в стороне от основного потока культуры Запада, что не лучшим образом сказалось на западном стиле христианского богослужения в целом. Поэтому нет ничего удивительного в осуждении по поводу безэмоционального и индивидуалистического отношения белого человека к своей вере. Становится также понятен и успех зарождавшихся в Африке новых церквей, где в богослужении человек участвует как на духовном, так и на физическом, ощущая всю полноту переживаний и слияния с общиной. Время передачи подошло к концу. В заключение мы предлагаем вам послушать музыку церквей Алладура, Африки. С вами были ведущие Константин Масалитинов
1: и Алена Кравчук.
0: До новых встреч!

0: слово ободрения от служителей церкви. Что говорит служитель Наталья Косвинцева?
1: Сегодня я хотела поговорить с вами о том, что все мы ожидаем ответ от Бога. Мы молимся в определенных обстоятельствах и ждем чуда от Него. И сегодня я хотела бы прочитать с вами места из Библии, слова Иисуса. Он вспоминает две истории, которые произошли в Ветхом Завете. Евангелие от Луки, 4 глава, с 25 стиха. «Поистине говорю вам, много было вдов в Израиле во дне Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев. Так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только к вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина». Два героя, у которых есть нечто общее – это вера и желание получить Божье чудо. Когда описывается история вдовы, эта женщина со своим сыном, они жили уже в то время, когда на земле был голод 3 года и 6 месяцев. И ее ситуация была настолько отчаянная, что у нее осталось продуктов на один ужин. Они должны были съесть это и потом просто ожидать голодной смерти. Я думаю, в такой ситуации любой человек, и, конечно же, она, от всего сердца взывали Господу и просили его ответ. Ответ приходит в виде пророка Илии. Он приходит к ней, но он не приносит в руках буханку хлеба, колбасу, муку, масло. Но он приходит к ней со словом от Господа. Он говорит ей: «То, что ты имеешь, отдай сначала мне, а потом сделаешь для себя». И эта женщина, перед страхом, отвергнув всякий страх смерти, она просто верой принимает это слово и делает то, что говорит пророк. Она почитает это слово послушанием и в итоге получает свое чудо. Во второй истории Нейман, он также, мы знаем, что он был прокаженный, но он также, подчиняясь Божьему Слову, преклоняясь перед его Словом, он окунается в воды Иордана и становится его тело абсолютно чистым и здоровым от проказы. В его жизнь ответ также не приходит в виде прямого исцеления, мгновенного, когда пророк вышел к нему навстречу, но приходит в виде Божьего Слова, Божьего обещания. Поэтому если в нашей жизни мы ожидаем какого-то чуда от Бога, просим его о каком-то ответе в нашей жизни, очень важно почитать и верить, что если Бог дает нам свое слово, и мы не сразу получаем ответ в виде спасения своих родственников, исцеления нашей болезни, но Бог дает нам свое слово и свое обещание, нам надо верить в это слово, стоять на этом слове, и чудо обязательно придет. Потому что откровение гораздо ценнее самого ответа, и Бог ждет нашего послушания Его Слову.
2: В эфире «Свободное радио».
3: «Свободное радио».
2: Вдохновляет. Проверено.

можно быть счастливым просто так. Смотреть глазами, слышать ушами, хлопать в ладоши и плясать.

Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа. I probably should've write it.

0: Классики о вере.
1: Виктор Франкл, австрийский психиатр. У человека можно отнять все, кроме одного. Последней свободы человека – выбирать собственное отношение к любым обстоятельствам, выбирать собственный путь.
2: Наш сайт – свободная.мир.

0: Евангелие от Луки.
1: Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им:
2: «Мир вам!»
1: Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им:
2: «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осяжите меня и рассмотрите. Ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня».
1: И сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им:
2: «Есть ли у вас здесь какая пища?»
1: Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел пред ними, и сказал им:
2: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах».
1: Тогда отверз им ум к разумению Писаний.

Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Держитесь близко к Господу. Он, прибыв и увидев благодать Божью, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Книга Деяния, 11 глава, 23 стих. Церковь в Иерусалиме решила послать Варнаву в Антиохию для того, чтобы из первых рук получить весть об этом движении Духа, которое имело место в этом языческом городе. Когда Варнава прибыл туда, он призвал их держаться Господа. Многие начинают свою христианскую жизнь с большим рвением и страстью. Но проходит время, и их любовь к Господу начинает остывать. Их ревность по Христу уменьшается, и мир вновь начинает управлять их жизнью. Держаться близко к Иисусу — это нелегко. Мы, будучи христианами, оказываемся в положении противостояния с миром, с плотью и с дьяволом. Плоть будет восставать против некоторых требований Духа, а дьявол тут как тут, чтобы использовать слабости нашей плоти и посеять сомнения в вашем разуме. Но награда за близкое хождение с Иисусом очень велика. Это радость жизни в близком общении с Ним. Это трепет, когда вы видите Его работу в вашей жизни, когда вы видите, что Он делает для вас то, что вы сами никогда не смогли бы сделать. Держитесь близко к Господу, не позволяйте ничему уводить вас от Него. Вам нужна сила и помощь, которую Он дает. Примите решение в своем сердце держаться близко к Нему. Чем ближе, тем лучше. Господь, да посвятим мы себя Тебе сегодня, чтобы подчиниться Твоим заповедям и следовать за Тобой, куда бы Ты ни решил нас повести. Пусть наш пыл горит ярче. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: Все, с меня хватит.
1: Привет, ты откуда такая сердитая?
0: Не верю я больше в эти сказки про доброго бога, который заботится о нас, как любящий отец.
1: Что случилось?
0: Да ты разве сам не видишь? Мир полон несправедливости. Почему каким-то негодяям достается все? И дома, и яхты, и машины, и роскошные наряды. Почему честные люди, верующие, между прочим, едва сводят концы с концами, а? Мало того, почему им приходится переживать столько страданий, болезней и потерь? Где тот хороший бог, который обещал их не оставлять, а? Если бы он любил, если бы он был, то разве... Разве он бы сделал это?
1: Да скажи ты толком, что произошло?
0: Я сегодня была у Овчинниковых.
1: У Овчинниковых?
0: Ну, знаешь, многодетная семья в нашей церкви. Четверо ребятишек живут почти что в бараках. Мало того, еще Люба Овчинникова тяжело заболела. Ее в больницу сегодня положили.
1: Любу в больницу? Да что ты?
0: Как они будут дальше? Почему Бог допускает это? Почему он не помогает им? Почему?
1: Но ты же пришла к ним. И завтра пойдем, вместе пойдем обязательно. Молиться будем и поможем, чем сможем. Бог не оставляет, он на самом деле любящий отец.
0: Да вечно ты его защищаешь. Разве может любящий отец так поступать со своими детьми? Да почему он не создаст для них достойных условий, а? Почему?
1: Ой, ну ты... Я понимаю тебя, ты по-своему, по-человечески права, это можно понять. Ведь мы знаем только эту жизнь и стремимся создать наилучшие условия. Но ведь по сравнению с вечностью, жизнь она ничтожно коротка. А ведь для Бога важно, чтобы мы достигли вечности. Давай, проходи на кухню, я кофе пойду сделаю.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Новый час на свободном.
1: Время светить.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Привет, друзья! С вами Катя. Как-то моя подрастающая дочка задала мне такой вопрос. Почему на свете так много несчастных людей? И почему люди так одиноки? И я задумалась, а ведь и правда, даже ученые говорят, что сейчас в мире

0: эпидемия одиночества. Люди просто не умеют любить. А ведь только любовь может сделать человека по-настоящему счастливым. Вернее, не так. Только Божья любовь может сделать человека по-настоящему счастливым. А вот тут мы как раз и подходим к самому важному. Нам жизненно необходимо научиться любить именно по Божьим законам, по-настоящему. 2000 лет назад об этом писал апостол Павел. И если мы откроем его послание Коринфянам, то совершенно точно найдем там ответ на свой вопрос. 13 глава – это тот самый гимн настоящей любви. Именно здесь мы читаем о том, что любовь не мыслит зла. Не в том смысле, что она не думает о плохом, а просто не позволяет злу поселиться в сердце. Если кто-то обижает, то любящий человек это пропускает. Зло не застревает в нем и не оставляет следа обиды. Он все равно пребывает в любви. Будем же любить, потому что любовь от Бога. А если вы вдруг об этом забудете, то «Свободное радио» обязательно напомнит вам об этом.
1: «Свободное радио».

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «Говорю вам истинную правду. Кто входит в овчарню не через двери, а забирается как-то иначе, тот вор и грабитель. Тот же, кто входит в дверь, пастух овечьего стада. Сторож ему открывает ворота, овцы слушают голос его, он овец своих называет по имени и выводит наружу. И когда он всех своих выведет, он идет впереди них, а овцы идут за ним, ведь они его голос знают. И когда он всех своих выведет, он идет впереди них, а овцы идут за ним, ведь они его голос знают. За чужим они не пойдут, они побегут от него, потому что голоса чужих не знают». Иисус рассказал им эту притчу, но они не поняли того, о чем он им говорил. Иисус продолжал. «Говорю вам истинную правду. Дверь для овец — это я. Все, кто пришли до меня, — воры и грабители, но овцы их не послушались. Дверь — это я. Кто войдет через меня, будет спасен. Он войдет и выйдет, и найдет себе пастбище. Вор же приходит лишь для того, чтобы украсть, убить и разрушить. Я пришел для того, чтобы жизнь они обрели, жизнь во всей полноте».
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Недавно друзья сказали мне, что когда я начинаю говорить, появляется ощущение, что они включили радио. Пожалуй, радио действительно сильно проросло в мою жизнь. Еще бы, ведь если задуматься, я у микрофона уже 18 лет. И надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. С Божьей и вашей помощью, конечно. Мы благодарим за финансовую поддержку каждого, кто принял решение вложить свою часть в вещание, создание и развитие христианского контента. О всех доступных способах мы рассказали на сайте donatefree.ru. Зайдите и выберите удобный для вас.

0: Говорила тебе, не гони.
1: Спокойно, этот гаишник меня на прошлой неделе останавливал. Я попросил его не выписывать мне квитанцию, в итоге отделался предупреждением.
2: Добрый день, сержант Сидорчук. Ваши... А, Гарик. Что? Какой же русский не любит быстрой езды?
1: Обещаю, что больше этого не случится.
0: Так он тебе и поверил.
1: Тихо.
2: Распишитесь здесь.
1: Квитанцию выписываете.
2: Вы превысили скорость.
3: Но это несправедливо. В прошлый раз вы мне предупреждение только сделали.
2: Понял. Вы хотите, чтобы все было по справедливости. Тогда вот вам еще одна квитанция за нарушение на прошлой неделе.
4: Живете ли вы сознательно во грехе, надеясь на то, что Бог добрый, Он все простит? Христос сказал: «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца. Его милость велика, но не стоит ею пренебрегать».
5: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Семен Франк из книги «С нами Бог». Все чувственно незримое и неощутимое, не входящее в состав чувственного опыта, склонно ускользать от нашего внимания, легко нами теряется. Мы как бы гипнотизированы чувственно данной, явственной, массивной, резко действующей в нас частью реальности. Это и понятно. Такое устройство нашего сознания есть прямо биологическое условие нашей жизни, потому что в интересах самосохранения мы должны интенсивно реагировать на непосредственно окружающую нас, действующую на наше тело среду. Что было бы с нами, если бы, например, мы ощущали так же живо невидимые нами, хотя и достоверно нам известные, факты смерти, убийств, злодейств, как мы ощущаем их, когда они совершаются на наших глазах? Вспомним ужасы войны, которые люди спокойно переносят, когда не видят их воочию. Уже в силу одного этого религиозный, как и всякий сверхчувственный опыт, по общему правилу, не достигает силы, убедительности, интенсивности чувственного опыта. И если вся мудрость житейского земного опыта говорит, что жизненный успех обеспечен только сильным, борющимся, самоутверждающимся, то здесь бросается вызов всей этой земной мудрости. Дается обетование, что именно кроткие наследуют землю. Нельзя вообразить себе ничего более парадоксального. Кротким обетуется не только небесное блаженство, но и наследование земли. Не гордые, беззастенчивые, хищные и жестокие завоеватели, не сильные и герои, не победители на войне или в жизненной борьбе, не ловкие и хитрые дети века сего в конечном итоге будут истинными хозяевами земли, а именно кроткие, те, которые не борются за свои притязания, а без борьбы любовно все уступают другим, кто уже исполнены тихой радостью обладания сокровищем на небесах и ни в чем ином не нуждаются, ничего земного не добиваются. Конечно, это невероятно с точки зрения всей земной мудрости. Но правда христианства, будучи подлинной правдой, по самому своему существу парадоксальна, невероятна. И вместе с тем это невероятное упование не только неописуемо сладостно, утешительно. В человеческом сердце есть такая глубина, в которой оно с очевидностью усматривает эту возвещенную ему неслыханную и невозможную правду. Именно как последнюю, подлинную, безусловную правду, перед лицом которой все земные истины испаряются, как дым. Эта правда говорит нам, как добро, самоотречение, бескорыстная и самоотверженная любовь в конечном итоге в каком-то пределе или в какой-то последней глубине бытия есть, вопреки всему нашему земному опыту, всемогущая и всепобеждающая сила. И так как добро совпадает с Богом, то эта правда означает именно исповедание веры во всемогущество Божие.

Привет, друзья! Василий Чуховский, группа Imprint Band. Поздравляем Свободное Радио с днем рождения. Желаем вам быть в новом году голосом правды, голосом надежды, голосом веры для всех слушателей. Благослови Господь!

0: Я прочитал Цицерона и Платона и открыл в их трудах много мудрого. Но ни один из них не сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Римско-африканский теолог и богослов Августин из Хиппо.
1: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Телеграм-чат Свободного Радио. Телеграм-чат Свободного Радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: let it shine. Всем привет! Говорят, что каждый день 12 новорожденных детей попадают в руки чужих родителей по вине медицинского персонала. Так что оказывается, что это не только избитый сюжет для сериала. Хорошо, что мы с вами точно знаем, что являемся детьми своего небесного отца, что, кстати, не только дает нам привилегии обращаться к нему, но и накладывает серьезную ответственность.
1: В любое время дня и ночи. Свободное радио рядом.

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

0: После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал:
1: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. Так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои, и все мое Твое, и Твое мое. Я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от мира. Освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня. Я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них».

0: Классики о вере.
1: Блез Паскаль. Вне всякого сомнения, человек сотворен для того, чтобы думать. Это и его главное достоинство, и главное дело всей жизни. А главный долг – думать, как ему приличествует. Что касается порядка, то начинать следует с размышлений о самом себе, о своем создателе и о своем конце. А о чем думают в свете? Отнюдь не об этих материях, а о том, как бы поплясать, побряцать на лютне, спеть песенку, сочинить стишки, поиграть в кольцо и так далее. Повоевать, добиться королевского престола, ни на минуту не задумываясь над тем, что же это значит быть королем, быть человеком. Что же это за химера, человек? Какая невидаль, какое чудовище, какой хаос, какое поле противоречий, какое чудо! Судья всех вещей, бессмысленный червь земляной, хранитель истины, сточная яма сомнений и ошибок, слава и сор вселенной. Кто распутает этот клубок? Узнаем же от истины несотворенной и воплощенной правду о нашей природе.
2: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: Время подумать.
1: Правило «реагируем на текст, игнорируем контекст» лежит в основе большинства суждений о том, что Библия якобы противоречит сама себе и что есть в ней тексты и места, которые друг друга исключают. Это очень похоже на ту историю, когда человек, задумавший совершить самоубийство, решает дать Богу последний шанс отговорить. Открывает наугад Писание, вот, мол, какие строки прочту, таков и есть ответ Бога. И читает место из Евангелия, когда Иисус, обращаясь к Иуде, говорит тому, что делаешь, делай скорей. Зачем спрашивать у Бога то, на что Он давно и во всеуслышание четко и ясно уже дал ответ? Это же все сплошной самообман. И очень напоминает ситуации, когда люди, критикующие Писание, на вопрос «А вы читали?» отвечают с очень умным видом. «Конечно, читал. От корки до корки. 5 лет назад». Надо ли говорить, друзья, что Библия – это не та книга, которую можно прочесть, поставить галочку и отложить пылиться в книжный шкаф. Библия каждый день для человека обновляется. Именно поэтому читать ее тоже нужно каждый день.
0: Вы подумали? А мы сказали. Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». В августе мы празднуем 7-летие. Для радио – серьезный возраст. За эти годы мы стали не просто голосом в эфире, а настоящим спутником для тысяч людей. Мы прошли через многое – и подъемы, и трудные времена. Но мы здесь, мы работаем. И лучшее, конечно, впереди. Спасибо, что вы с нами. С праздником! А если вы хотите отпраздновать этот день вместе с нами, то я приглашаю каждого из вас на фестиваль «День хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Приходите праздновать вместе.
1: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье –

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Ретро-музыка на Свободном радио.

0: 100 нескучных историй. Визит к скульптору. Один бойкий журналист очень хотел взять интервью у знаменитого скульптора. После долгих попыток связаться с ним, наш корреспондент наконец сумел договориться о визите в дом скульптора. О, это был не дом, а чуть ли не целый дворец с огромным парком вокруг. В воротах журналиста встретил дворецкий.
1: «Маэстро ожидает в кабинете. Позвольте вас проводить».
0: От ворот к дому скульптора вела длинная аллея, а вдоль дороги с обеих ее сторон располагались изваяния мужчин и женщин, множество статуй, одна прекрасней другой. Все это – плод многолетних трудов хозяина дома. Корреспондент был поражен до глубины души. Ничего подобного он в жизни не видел. Дворецкий шел впереди, а он то и дело останавливался, разглядывая одно за другим величественные произведения искусства.
2: «Вот это да! Потрясающе! Каков торс, плечи! Сколько пафоса в позе! А волосы! Волосы будто развиваются на ветру!»
0: Провожающий терпеливо ожидал своего спутника, когда тот вновь замирал перед очередным шедевром.
2: «Вы только посмотрите, какое выразительное лицо! Какой пронзительный, героический взгляд!»
0: Тяжело вздыхая, дворецкий вновь и вновь был вынужден замедлять ход.
2: «Ах, что за фигура! Она идеальна! Я просто преклоняюсь пред красотой этой статуи! Или вот этот лик! Вы видите, друг мой, сколько в нем мудрости, глубины! Вы видите?»
0: «Послушайте, любезный, вас, собственно, кому представить? Статуям? Или тому, кто их создал?» Скульптор, в отличие от скульптур, живая личность. Да и вообще творец всегда больше и интересней своих творений. То же самое касается и Бога. Он сам прекрасней всех своих созданий. Однако мы говорим, как красива природа, как мудро все устроено, но при этом не торопимся познакомиться поближе с самой прекрасной личностью, с тем самым Богом, который все это устроил. Такое поведение демонстрирует не только наше неразумие, но и непочтительность к Богу. Ведь выходит так, что Его творение нам дороже и интересней, чем Он сам.
3: Свободное радио. Правильный выбор.

Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Нас часто называют антикризисным радио. И это правда. Мы не закрывались, не унывали, не сдавались. Потому что знали, что с нами вы, а за нами Бог. 7 лет – это свидетельство того, что вместе можно пройти через любые бури. И мы обязательно все пройдем. С днем рождения всех нас, друзья! А еще я очень жду каждого из вас на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности о нем вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Приходите праздновать вместе!

0: Новый час на свободном.
1: Время благодарить.
2: 29 августа 1831 года Майкл Фарадей, глубоко верующий христианин, продемонстрировал миру явление электромагнитной индукции, то есть возникновение электрического тока в замкнутом контуре. Это открытие Фарадея полностью изменило наш мир. Без него не было бы ни компьютеров, ни линий электропередач, ни телефонов, ни интернета. В отличие от Галилея, утверждавшего, что книга природы написана языком математики, Фарадей утверждал, что на самом деле она написана перстом Господа. Фарадей родился в самой обычной семье, никак не связанной с наукой. Его отец был кузнецом, а мать – домохозяйкой. Сам Майкл даже не закончил среднюю школу. С 13 лет он работал в магазине, где было много научных книг. Он прочитал их все, а когда один из клиентов подарил ему билет на цикл лекций известного ученого Хэмфри Дэви, юный Фарадей попросился к нему на работу лаборантом в Королевский институт, что открыло ему дорогу в мир науки. Семья Фарадея и он сам принадлежали к нонконформистам, отколовшимся в 18 веке от Пресвитерианской церкви Шотландии последователям Роберта Сандемана, шотландского нонконформистского богослова, который настаивал на буквальном прочтении Библии и утверждал целостность и взаимосвязанность всех вещей, отрицая пустое пространство. Некоторые исследователи утверждают, что открытием метода магнитной индукции мир обязан именно богословскому утверждению о том, что в мире нет пустоты и что все вещи связаны между собой, которого придерживался Фарадей. Биографы Фарадея отмечают, что сильное чувство единства Бога и природы пронизывало всю жизнь и творчество этого ученого. Кстати, Фарадей служил сначала диаконом, а затем старейшиной в нонконформистской церкви. Когда королева Виктория пожаловала Фарадею рыцарское звание в знак признания его заслуг перед наукой, он от него отказался по религиозным соображениям, заявив, что накопление богатства и погоня за мирскими наградами противоречат Библии, и он предпочитает оставаться просто мистером Фарадеем до конца своих дней. В этот день, 29 августа 1831 года, Майкл Фарадей продемонстрировал явление электромагнитной индукции.
3: След в истории.
4: Свободное радио. 7 лет в эфире.

между небом и землей.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Максим, из города Артем, это вот Владивостока, Приморский край.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Скорее всего, я уверовал в Христа, потому что искал ответ, искал уверенность, какой-то фундамент, основание, на котором можно было двигаться, чтобы делать какие-то решения в жизни, ну, с уверенностью, потому что это правильно, это чудесно, это прекрасно. И в нашей жизни, ну, рос в христианской семье с детства, консервативной церкви достаточно, ну, всегда знал о Боге, это проблема покаяния, ДВР, это всегда такой вопрос был, но все-таки, слава Богу, за это прекрасная милость и благодать, что Он коснулся моего сердца и дал мне все-таки возможность утвердиться в Нем и двигаться.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Я его, кстати, прочитал сразу после покаяния, когда открыл Библию, пытался что-то найти, уверенность просто читал и прочитал такие строки, то, что древнее прошло, теперь все новое. Кто воскресе, тот новый тварь. Как-то так.
1: Христианство — это свобода или ограничение?
2: Я скажу, что это полная свобода, потому что мы были созданы Богом свободными, чистыми. Но потом пришел сатана, который исказил нашу свободу и сделал ограничения. Именно грех — это и есть ограничение. Именно христианство дает нам возможность избавиться от греха, от этих ограничений и стать свободным христианином.
0: Это «Свободное радио».

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Есть такое выражение: «Мы делаем все возможное, а невозможное сделает Бог». 7 лет мы живем по этому принципу. Бывало трудно, но мы не останавливались. Бывало страшно, но мы шли дальше. И сегодня мы благодарим Бога и каждого из вас. Вы — наше главное чудо. С праздником, друзья! И еще я приглашаю каждого, кто меня сейчас слышит, на праздник, на День хвалы Свободного радио, 29 августа, где мы вместе прославим нашего Господа. Все подробности на нашем сайте. Приходите праздновать вместе.
1: Вы слушаете Свободное радио.
2: Свободное радио
1: в ритме твоего сердца.

0: Евангелие от Луки.
1: 70 учеников возвратились с радостью и говорили:
2: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем».
1: Он же сказал им:
3: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах».
1: В тот час возрадовался духом Иисус и сказал:
3: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение».
1: И, обратившись к ученикам, сказал:
3: «Все предано Мне Отцом Моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть».
1: И, обратившись к ученикам, сказал им особо:
3: «Блаженны очи, видящие то, что вы видите. Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали».
4: Новая музыка на свободном радио.

0: Классики о вере.
1: Дитрих Банхёфер. Человеческая любовь живет неконтролируемыми и неуправляемыми темными желаниями. Духовная любовь живет в чистом свете служения, предписанного истиной. Бог не есть Бог эмоций, Он – Бог истины.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Это «Свободное радио». Читаем Библию вместе. С вами Катя. И сегодня я хочу прочитать с вами стихи из послания Римлянам, из 8 главы, которые лично меня очень поддерживают. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим». Божью любовь к нам невозможно изменить ничем. Пусть эта мысль сопровождает вас сегодня, в этом дне.
1: «Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе».

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет – это срок, когда уже можно подвести итоги, что мы и делаем. А еще мы смотрим вперед и говорим «Спасибо, что вы с нами». Давайте двигаться дальше вместе с Богом. А еще хочу сказать, что я очень жду каждого из вас на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа. Приходите обязательно. Давайте славить Господа вместе.
1: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

свободного есть голос и есть сердце. Есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка, ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». «Не будь слишком праведен и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя? Не предавайся греху слишком много и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время? Хорошо, если ты будешь держаться одного и не отнимать руки от другого, потому что кто боится Бога, тот избежит всего того». 7:16-18. Перед нами интересные предостережения. Немного в книге «Экклезиаста» отрывков, которые породили такие жаркие дискуссии среди комментаторов, богословов и проповедников. Если мыслить с точки зрения абсолютной морали, то это поучение кажется по меньшей мере странным, а по большей – еретическим. Что значит «не будь слишком мудрым» или «слишком праведным»? Что значит «не греши слишком сильно»? А немножко можно, что ли? Обратите внимание, что в обоих случаях речь идет о переизбытке. Дело в том, что в первом случае говорится об обыкновенном лицемерии, а во втором – о вседозволенности. Речь не о том, что в святости и в грехе нужно знать меру. Лицемерие. Согласно словарю Ожегова, лицемерие, не путать с лицеприятием, несоответствие слов, поступков человека истинным чувствам, убеждениям, намерениям. Знаете, что примечательно? Возможно, что здесь, в «Экклезиасте», это первое серьезное предупреждение против религиозного лицемерия, а также фарисейства, как его логического следствия. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Луки 12:1. Когда пишет Соломон, это пока не масштабная проблема. Процветает язычество, и Израиль борется за единобожие. Храм только что построен, и еще очень далеко до того законнического маразма, который застал Христос. Проще говоря, лицемерие – это стремление казаться тем, чем ты не являешься по сути. Это игра в благочестие на публику. Непонимание истинной природы благочестия превращает его в набор правил и предписаний внешнего характера для того, чтобы производить впечатление. Духовное невежество создает в голове лицемера некий образ праведности и святости, под который он начинает активно подгонять окружающих. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: „Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание?» Марка 7:6-9. Поэтому законничество – неизбежное производное лицемерие. Каким образом оно может погубить? 7:16. Как уже было сказано, лицемер внешне пытается выглядеть тем, кем не является внутренне, в сердце. Это все равно, что курица, хоть и являясь фактически птицей, пытается давать уроки полетов. В ее жизни очень скоро обнаружится серьезное противоречие между тем, чему она учит, и что умеет. И это противоречие создает и усиливает она сама своими возрастающими попытками косить под беркута.

0: Новый час на свободном.
1: Время улыбнуться.
0: Свободному радио 7 лет.

0: Недавно я понял, что стереотип про то, что рутина — это плохо, а творчество — это хорошо, не всегда справедлив. Я так устал сочинять и думать, что был очень рад скучной, однообразной работе. Вот прям налил себе кофейку и в удовольствие бездумно покопировал цифры из таблички в табличку. Это я к тому, что и творчество, и рутина должны быть в труде человека. Сменяя одно на другое, мы будем работать с большим удовольствием и с большей эффективностью. Но не здорово ли все придумал Бог?
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

видел войну до края земли. Песок поросший вереском со слезами собак. Ветком лозы.

печаль, сестра. Бог придет быстрее, чем луч рассвета. Бог придет, скажет: я люблю тебя.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». В Библии цифра 7 – это число полноты, совершенства и Божьего благословения. И за эти 7 лет мы с вами создали не просто радиостанцию, мы построили теплый христианский дом в эфире. И мы точно знаем, лучшее только начинается. Мы будем расти, меняться, но главное останется. Мы всегда будем говорить правду, нести надежду и оставаться рядом. Ведь «Свободное радио» — это вы. С днем рождения всех нас! А еще я очень жду встречи с вами на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности и регистрацию вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. До встречи на нашем празднике!
1: Держим курс на вечное. «Свободное радио».

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Начните знакомить вашего ребенка с окружающим его миром с вашего двора. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Научить ребенка ценить красоту окружающего мира – это, пожалуй, самая приятная обязанность для родителей. И самая простая. Окружающий мир служит источником естественного любопытства ребенка и, как следствие, любознательности. Например, я в детстве просто млел при виде красных муравьев. У нас была огромная банка из-под варенья, в которой я поместил целую муравьиную ферму. Я наполнил ее землей, затем собрал сотни муравьев и посадил их внутрь. Месяцами я следил за тем, как они строят замысловатую сеть переходов и комнат. В целом проект удался, если не принимать во внимание нескольких полученных укусов. Это наполнило мою душу трепетным чувством удивления перед волшебным миром природы и творения. Оно живо во мне и по сей день. Когда вы только начнете прививать своему ребенку любовь к окружающему миру, я советую вам прислушаться внимательно к его пожеланиям и опираться именно на то, что его интересует особенно остро. Если он однажды придет домой, держа в руке дождевого червя или лягушку, используйте эту подсказку. Однажды мой 2-летний малый спросил маму, могут ли черви зевать, чем просто застал ее врасплох. Если у вас есть рядом с домом двор, пройдитесь с вашим ребенком по нему, заглядывая под листья и камни. Там непременно кипит жизнь. Даже в небольшом цветочном горшке вы можете вырастить целый сад. И тогда вашему ребенку откроется чудо растительной жизни. А это множество этапов – семя, росток, плоды. Вам потребуется совсем немного сил и времени, чтобы пробудить в ребенке живой интерес к таинственному и увлекательному миру живой природы. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

Если жил когда-либо такой человек, который был призван Господом терпеть неудачи, то этим человеком непременно был пророк Иеремия. Родившись в семье священника Хилкии, он вырос и жил в маленькой деревне Анафов, находившейся в 4 километрах к северо-востоку от Иерусалима. Его жизнь ничем не отличалась от его односельчан до тех пор, пока он не услышал голоса Божьего, призвавшего его к служению. С этого времени его имя попало в историю. По всей вероятности, Иеремии было около 20 лет, когда Господь сказал ему: «Прежде нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя». Был ли Иеремия взволнован Божьим приглашением стать его пророком? Да, потому что он сразу же стал отговариваться. «О Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод». Однако волнение Иеремии было успокоено словами великого обещания: «Я с тобою, чтоб избавлять тебя». После чего Господь коснулся своей рукой его уст и послал призывать людей к покаянию. Жизнь Иеремии – это пример явных контрастов. Темные дни пронизываются ярким светом Божьего вмешательства. В то время как мир процветал, Иеремия претерпевал неудачи. Конечно же, Господь призвал его к выполнению весьма трудной задачи – убедить иудейский народ в том, что они направляются к погибели, оказывая сопротивление возрастающей силе Вавилона на Древнем Востоке. По крайней мере, за 20 лет до того, как израильский народ пал духом, Иеремия во всеуслышание произнес резкую обличительную речь против уныния. Это сделал тот, кто сам имел так много врагов, кого столь сильно ненавидели, что обвинили в предательстве. Это был тот, кого неоднократно избивали и сажали в тюрьму, и у кого было всего лишь несколько друзей. Предупреждение гибели нации никогда не было легкой задачей, но для Иеремии это было особенно трудно, потому что Господь запретил ему иметь жену и семью. Этот человек был настолько неугоден правительству, что однажды царь Иоаким, взяв нож, часть за частью отрезал от свитка с пророчествами Иеремии и бросал эти куски папируса в огонь до тех пор, пока не сжег всю рукопись. Пророчество Иеремии обнаруживает нежного, чувствительного и заботливого человека, который очень любил свою страну и еще больше любил Бога, человека, который ощущал на себе все руководство Божье и был абсолютно убежден в том, что если израильский народ ухватится за соломинку Божьей милости, он будет спасен от уничтожения. Однако Иеремия также придерживался своей точки зрения о том, что разрушение и уничтожение безусловно произойдет, если люди полностью не изменятся и не покаются в своих грехах. С непоколебимой решимостью он проявлял верность своему призванию, но вместе с тем оплакивал своих приговоренных к смерти земляков, когда они отвергали волю Божию относительно их судьбы. Если бы Иеремия жил в наши дни, он, несомненно, обратился бы к мировым лидерам точно так же, как и в свое время, потому что его прямота была подобна шлифующему напильнику, который двигался против шероховатости греха. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено, кто знает его. Отношения, которые Иеремия имел с Богом, придавали ему сил выполнить то, к чему призвал его Господь. Он знал, что Господь был с ним, несмотря на то, что его свидетельство не пользовалось популярностью в его народе. Господь и сегодня дает нам таких людей, как Иеремия, которые, подобно граниту, противостоят тенденциям всего мира и с твердостью и упорством придерживаются воли Всемогущего.

0: Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
2: Свет любви и надежды в каждом слове. Свободное радио.

Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе. Настоящая свобода.

0: Новый час на свободном.
1: Время слушать Бога. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: письма Павла христианам в Галатии.
1: Приведу вам еще один пример. Пока наследник в детском возрасте, он, хотя и владеет всем, ничем не отличается от раба и до наступления срока, указанного отцом, находится под присмотром опекунов и управляющих. Так и мы, пока мы были детьми, мы были в рабстве у стихии мира. Но когда исполнилось назначенное время, Бог послал своего Сына, рожденного женщиной и подвластного закону, чтобы выкупить на свободу подвластных закону и усыновить нас. И в подтверждение того, что вы сыны, Бог послал в наши сердца Духа своего Сына, Духа, взывающего «Абба, Отец».

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет назад, когда мы начинали наш проект, мы не ожидали легкого пути. Но мы знали, что всегда будем честными и сделаем все, что в наших силах, для того, чтобы прославить Бога. И мы держим свое слово. Да, были и черные дни, но мы проходили их вместе. И сегодня мы говорим «Слава Богу за все!» «Свободное радио» живет и будет жить. А еще мы очень ждем каждого из вас на нашем фестивале «Дни хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Ну что, до встречи на празднике!
1: Новая музыка на Свободном радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Звякиным.
1: В 2009 году 46-летняя жительница Нигерии Лагоса Розмари Обиэкор выиграла примерно 22 тысячи долларов в национальную спортивную лотерею. На церемонии вручения денег на вопрос, как она потратит выигранную сумму, Розмари заявила, что отдаст деньги первому встречному нищему. Как объяснила женщина, она слышала много историй о том, как люди, когда выигрывают в лотерею, начинают тратить эти деньги, а потом на них обрушивается большое количество несчастий. Поэтому победительница, по ее словам, решила не испытывать судьбу и отдать выигрыш первому встречному. Розмари забрала свой чек, обналичила его и, как и обещала, сразу же отдала все деньги нищенке, которая с двухлетним ребенком сидела на улице, прося милостыню. Когда Розмари вручила счастливице сумку полную денег, та начала кричать от восторга и обнимать всех. Женщина поблагодарила победительницу за благотворительность и пообещала, что на эти деньги немедленно откроет торговлю какой-нибудь едой. Прежде чем удалиться, новая миллионерша подарила небольшие суммы денег и другим нищим на улице. «Лучше иметь немногое и бояться Господа, чем обладать сокровищами и жить в страхе». Книга притчи Соломона, 15 глава, 16 стих.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: радостная весть.
1: Выдержка из письма Павла христианам в Филиппах.
2: «Я научился довольствоваться тем, что есть. Я умею жить и в нужде, и в достатке. Я все прошел и ко всему готов. К сытости и голоду, к достатку и к нужде. Все могу благодаря тому, кто дает мне силы».
3: Привет, дорогие! Сегодня особенный день. Да что там день? Весь август мы празднуем день рождения Свободного радио. И это наш с вами общий праздник. Потому что именно вы тот самый свет миру, о котором говорит Евангелие. Каждый из вас, оставаясь верным слушателем, поддерживая Свободное молитвой, словом и делом, каждый из вас помогает Свободному звучать. А это не про музыку, даже не про проповеди. Это про помощь тем, кто нуждается в надежде, утешении и истине. Спасибо, что вы с нами. Пусть свет Евангелия не гаснет ни в эфире, ни в наших сердцах, ни в мире вокруг нас. С праздником! С днем рождения, Свободное!
4: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: Ну как там поживает наше пузико? Как там наш маленький?
1: Сегодня прям так активно толкается, а потом как даст бок, прям так больно.
0: Честно тебе там, малыш? Ну потерпи, мой хороший, всего полтора месяца осталось.
2: Да, представляешь, совсем немного и увидим нашего сыночка. Интересно, каким же он будет?
0: Он будет самым лучшим мальчиком
2: да,
0: на свете.
2: Да, да,
0: самым
2: да.
0: умненьким и послушным.
1: Но для этого нужно создать ему развивающую среду и никаких там телесных наказаний. И избегать этих всяких «ты» посланий. Ой, смотри, смотри, смотри. А давай купим ему кубики Зайцева. Он у нас будет учиться читать с самого рождения.
0: А еще вот эту железную дорогу. Смотри, какая классная. Здесь все как у настоящего паровоза. Смотри.
2: О, она очень дорогая.
0: Я все детство мечтал о такой. Но родители мне так ее не купили. Мне кажется, что это от чувства несбывшейся мечты и неудовлетворенности. У меня все комплексы.
1: Ну ладно, давай купим. А еще вот тот бассейн, смотри. Водная процедура стимулирует развитие нервной системы, да. А вот это еще песочница. Давай песочницу купим. Игра с песком способствует разработке мелкой моторики. Ой, смотри, смотри, здорово. И вот эти пальчиковые краски для раннего творчества. Пусть растет креативным, да? Митя, солнышко мое, мама очень огорчается, когда ты кидаешь этими кубиками в нашего Барсика. Барсику может быть очень больно. И к тому же это особые кубики учебные. Лучше посмотрим, какие там слоги написаны. Смотри, давай вместе прочитаем. Мама. Митя, что тебе мама говорит? Митя, а ну перестань швырять кубиками в нашего кота.
0: Митенька, папа очень переживает, когда сыночек стучит паровозиком по вагону. От этого железная дорога может сломаться. А она стоит треть моей зарплаты.
3: Прекрати стучать, говорю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А ну хватит, сейчас задницу надеру.
1: Да что же это там происходит, а? Митя, перестань сыпать песок в бассейн.
0: Кто это разукрасил красками мою проектную документацию?
3: Митя!
1: Да кому я говорю?
3: Два,
1: три, четыре.
4: Вы в отчаянии, дети не оправдывают ваших ожиданий. Постарайтесь следовать примеру Бога. Любите своих детей такими, какие они есть.

0: Классики о вере.
1: Клайв Стейплс Льюис. Прекрасные чувства, большая проницательность, возросший интерес к религии не значит ничего, если поведение наше не меняется в лучшую сторону. Как ничего не значит то, что больной чувствует себя лучше, если температура по-прежнему повышается.
2: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
2: 29 августа 1831 года Майкл Фарадей, глубоко верующий христианин, продемонстрировал миру явление электромагнитной индукции, то есть возникновение электрического тока в замкнутом контуре. Это открытие Фарадея полностью изменило наш мир. Без него не было бы ни компьютеров, ни линий электропередач, ни телефонов, ни интернета. В отличие от Галилея, утверждавшего, что книга природы написана языком математики, Фарадей утверждал, что на самом деле она написана перстом Господа. Фарадей родился в самой обычной семье, никак не связанной с наукой. Его отец был кузнецом, а мать – домохозяйкой. Сам Майкл даже не закончил среднюю школу. С 13 лет он работал в магазине, где было много научных книг. Он прочитал их все, а когда один из клиентов подарил ему билет на цикл лекций известного ученого Хэмфри Дэви, юный Фарадей попросился к нему на работу, лаборантом, в Королевский институт, что открыло ему дорогу в мир науки. Семья Фарадея и он сам принадлежали к нонконформистам, отколовшимся в 18 веке от пресвитерианской церкви Шотландии последователям Роберта Сандемана, шотландского нонконформистского богослова, который настаивал на буквальном прочтении Библии и утверждал целостность и взаимосвязанность всех вещей, отрицая пустое пространство. Некоторые исследователи утверждают, что открытием метода магнитной индукции мир обязан именно богословскому утверждению о том, что в мире нет пустоты и что все вещи связаны между собой, которого придерживался Фарадей. Биографы Фарадея отмечают, что сильное чувство единства Бога и природы пронизывало всю жизнь и творчество этого ученого. Кстати, Фарадей служил сначала диаконом, а затем старейшиной в нонконформистской церкви. Когда королева Виктория пожаловала Фарадею рыцарское звание в знак признания его заслуг перед наукой, он от него отказался по религиозным соображениям, заявив, что накопление богатства и погоня за мирскими наградами противоречат Библии, и он предпочитает оставаться просто мистером Фарадеем до конца своих дней. В этот день, 29 августа 1831 года, Майкл Фарадей продемонстрировал явление электромагнитной индукции.
3: След в истории.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: «Братья, ради милосердия Божьего к нам, я вас прошу, отдайте себя, свое тело Богу, как живую жертву, освященную и угодную Ему. Только такое служение истинно духовно. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но пусть Бог преображает вас, обновляя ваш ум, чтобы вы могли постигать, чего Он хочет от вас, что для Него хорошо, угодно и совершенно».
2: Свободное радио. Всегда рядом.

А есть в вашей жизни такое задуманное, которое, ну, никак не получается? Например, задумали побольше двигаться, поменьше лениться, но внезапно обнаружили себя лежащим на диване с залипающим в телефон. Казалось бы, да подумаешь, ну, начну активничать завтра. Но внутренний голос, чувство вины, весь этот дискомфорт, они подсказывают, что так уже было. Ты вчера говорил примерно то же самое. Я начну... Я смогу, у меня получится. Вот скажите, а чего вы так сами в себя не верите? Берете и тратите еще один день на то же самое. Вы ведь так уже делали, так уже пробовали. Не работает. А вот мы в вас верим. Вставайте с дивана. Проживите этот день иначе.

0: Друзья, с днем рождения Свободного радио! Мы часто говорим, что вы, слушатели, наша команда. Спасибо за то, что вы есть. Каждое ваше слово, каждая молитва – это частица того света, который мы несем вместе. Свободное радио для того и создавалось, чтобы свет Евангелия не только не угасал, но чтобы достигал самых дальних уголков, согревал сердца и дарил надежду. Пусть наш с вами общий свет сияет еще ярче. В эфире, в наших домах, в каждом добром деле. Спасибо, что вы с нами. С днем рождения, Свободная!
1: Надежда есть всегда.

0: Петр Мамонов. Каждый христианин, каждый, должен помочь тому, кто рядом. Особенно ценны наши поступки по отношению к ближним. И не к сыну или внуку, которых мы любим естественным образом, а к тому, кто нуждается. Лучше к какому-то гаду. Вот где Сбербанк. Вот что нам зачтется в вечности. Мы набираем баллы каждый день. Это то, что потрогать нельзя. Вера – колоссально прагматичная вещь.
1: Свободному радио 7 лет.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Держитесь близко к Господу. Он, прибыв и увидев благодать Божью, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Книга Деяния, 11 глава, 23 стих. Церковь в Иерусалиме решила послать Варнаву в Антиохию для того, чтобы из первых рук получить весть об этом движении духа, которое имело место в этом языческом городе. Когда Варнава прибыл туда, он призвал их держаться Господа. Многие начинают свою христианскую жизнь с большим рвением и страстью. Но проходит время, и их любовь к Господу начинает остывать. Их ревность по Христу уменьшается, и мир вновь начинает управлять их жизнью. Держаться близко к Иисусу — это нелегко. Мы, будучи христианами, оказываемся в положении противостояния с миром, с плотью и с дьяволом. Плоть будет восставать против некоторых требований духа, а дьявол тут как тут, чтобы использовать слабости нашей плоти и посеять сомнения в вашем разуме. Но награда за близкое хождение с Иисусом очень велика. Это радость жизни в близком общении с Ним. Это трепет, когда вы видите Его работу в вашей жизни, когда вы видите, что Он делает для вас то, что вы сами никогда не смогли бы сделать. Держитесь близко к Господу, не позволяйте ничему уводить вас от Него. Вам нужна сила и помощь, которую Он дает. Примите решение в своем сердце держаться близко к Нему. Чем ближе, тем лучше. Господь, да посвятим мы себя Тебе сегодня, чтобы подчиниться Твоим заповедям и следовать за Тобой, куда бы Ты ни решил нас повести. Пусть наш пыл горит ярче. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Присоединяйся к благому делу. Поддержи Свободное радио. Подробности на сайте свободное.медиа.

0: Привет, это Катя, и я расскажу вам о находках библейских археологов, сделанных в последние годы. В 2020 году было предпринято новое исследование органических остатков с поверхности алтаря 8 века до нашей эры из цитадели Арад. Жертвенник был посвящен поклонению Богу Авраама, Исаака и Иакова. Анализы выявили, что здесь воскурялись зерна конопли. Это первое свидетельство того, что каннабис был связан с какой-либо формой поклонения в Древнем Израиле. И самый старый известный ритуал использования конопли на сегодняшний день. На втором алтаре были найдены следы ладана. Благодаря археологии мы больше узнаем о библейских временах. Читайте Библию и изучайте историю вместе с нами.
1: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Евангелие от Иоанна.
1: На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит:
2: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю».
1: И свидетельствовал Иоанн, говоря:
2: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий».
3: С днем рождения, Свободное радио! Сегодня мы празднуем не просто дату, мы празднуем силу веры и верности. Уже 7 лет мы снова и снова убеждаемся, что вера – это еще и про дела любви. Ведь именно ваша поддержка, участие, неравнодушие помогают звучать свободному. Уже целых 7 лет. Свободное звучит на работе, дома, в каждом уголке. Спасибо, что вы с нами. С днем рождения Свободного, друзья!
0: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время дарить.
0: Свободному радио 7 лет.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Затем Иисус стал говорить тем людям, которые в Него поверили. «Если вы останетесь верны Моим словам, тогда вы воистину Мои ученики и узнаете истину, и истина вас освободит. Мы потомки Авраама и никогда ничьими рабами не были», — возразили они. «Что ты имеешь в виду, говоря, станете свободными?» Иисус им ответил: «Говорю вам истинную правду. Всякий, кто совершает грех, раб греха. Раб не всегда будет жить в семье, а сын в ней живет всегда. Лишь тогда вы действительно будете свободны, когда свободу даст вам сын.

0: Дорогие друзья, примите поздравления Свободному радио 7 лет. И этот праздник наш с вами общий. Ведь наши знания, умения, таланты и любовь к радио – все это воплощается в Свободном благодаря вашей поддержке. Каждый из вас вносит свой вклад в то, чтобы свет Евангелия приходил в наши дома, к нашим друзьям, к нашим близким, в мир, который так нуждается в добре и любви. Спасибо, что вы с нами. С праздником, друзья! Свободному радио 7 лет.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Свободное радио рядом.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Ирина, Московская центральная церковь.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: У меня была мама. Первый раз как бы меня к тете в церковь привела. Потом, скажем так, я считала, что я стала взрослой, я ушла из церкви. Но ковид, скажем, он очень много расставил свои точки над «и». И я поняла, что во время ковида, когда ты сидишь в четырех стенах, никуда не выходишь, скажем так, ты все свои любимые сериалы и музыку просмотрел, прослушал, и ты понимаешь, что у тебя жизнь идет не так, как ты хочешь, что чего-то не хватает, такого спокойствия душевного. И когда я маме это рассказала, мама сказала, что все дело в том, что я не читаю Библию, я не молюсь, и поэтому надо пересмотреть приоритеты своей жизни полностью. Поэтому я вернулась в церковь, я покаялась, приняла крещение, и сейчас я в церкви.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Да, он, наверное, мне с детства. Это Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного».
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Это свобода. Это свобода от греха. И если это у кого-то ограничение для кого-то, то это, скажем, что люди еще не поняли полностью всю ту любовь, что дает вам Бог, что это свобода. И я знаю точно, что когда у меня будут сложности, жизни такие сложные моменты, я знаю, куда прийти, и что мне Бог обязательно поможет.
3: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

С днем рождения, Свободное радио! Весь август празднуем вместе с вами. Ведь именно ваша вера, поддержка и любовь делают наш эфир живым и настоящим. Вместе мы не просто вещаем, мы в буквальном смысле освещаем путь. Спасибо, что вы с нами. Пусть свободное звучит в эфире и в сердцах. С праздником! С днем рождения, свободного!

0: Знаешь, я вот в последнее время испытываю какое-то сожаление. Совсем не так сложилась моя жизнь, как мне мечталось.
1: Ты похоже на кризис среднего возраста у тебя.
0: Да, может быть. Все-таки вот почему так? Вот почему Бог допустил в моей жизни что-то, чего бы я предпочел избежать? И вот наоборот, не позволил исполнить тому, чего я так хотел.
1: Да брось ты, ладно тебе. Тебе ли на Бога роптать? По-моему, у тебя как раз все очень даже неплохо. Смотри, семья замечательная, работа стабильная, жилье есть. Все как у нормального белого человека.
0: Да, неплохо. Знаешь, как-то заурядно. Обыденно. Институт, работа, жена, дети. Ничего особенного я в своей жизни не сделал. Ничего не открыл, не совершил настоящего мужского поступка. Никому, ничем не послужил. Вся моя жизнь какая-то тщетная суета, вот беготня между работой и домом. А знаешь, ведь в юности я мечтал стать летчиком-испытателем.
1: Ничего себе, что, серьезно, что ли?
0: Да, вполне. Даже вот в летную школу ходил.
1: Ну и что, не стал?
0: Да занятия пришлось бросить. Мама заболела, нужно было зарабатывать, чтобы покупать и лекарства, да братишку поднимать. Вот я и пошел на завод, а там на вечерний поступил по направлению. Закрутилось. Какая уж там летная школа.
1: Эх, да, обстоятельства.
0: Слушай, а помнишь Таньку Скворцову?
1: Еще бы, конечно, помню. Ох, девка красивая была.
0: Как я был в нее влюблен. Я вот иногда думаю, что было бы, если бы она тогда не уехала. И мы бы все-таки поженились.
1: Ну, подожди, подожди, стоп. А неужели ты Наташу не любишь?
0: Да нет, люблю, конечно, люблю. И детей люблю. Но мне кажется, что она меня не понимает. Все время какие-то конфликты, придирки, ссоры. Может быть, мы с Танькой больше подходили бы друг к другу.
1: Знаешь, вот честно говоря, мне кажется, что если бы вы с Танькой поженились, в конце концов, к тому же самому все пришло бы. Ну, по крайней мере, лично я не знаю никакой идеальной счастливой пары. Семейная жизнь – штука сложная. Тут ты сам понимаешь, не мне тебе об этом говорить.
0: Ну, не знаю. Может быть. Меня все время мучают эти мысли о несбывшемся.
1: Эй, дружище, послушай, мой тебе совет. Не надо на этом зацикливаться. Если будешь зацикливаться на этом, ты рискуешь потерять то, что есть у тебя сейчас. А это и есть самое ценное. Вместо того, чтобы вот этим самокопанием заниматься, ты лучше время удели жене и детям. Мало ли что могло когда-то быть, но неспроста Бог именно так направил твою жизнь и доверил тебе заботу именно вот об этих конкретных людях. Нужно просто иметь смирение принять его волю.
0: Смирение?
1: Да, именно смирение. Потому что мне кажется, что все подобные мысли у нас от гордыни.
0: Вовсе нет. Вот и ты меня не понял. Ладно, поздно уже, я пойду, пока.
1: Ну ладно, пока.
2: Андрей, Андрей, вставай. Вставай на работу, пора. Ну, ну давай уже вставай.
0: Наташ, где моя рубашка?
2: Какая тебе Наташа? Ты что это такое говоришь вообще?
0: Таня, ты?
2: Да.
0: Как это может быть?
2: А кто же еще?
0: Как ты поправилась и постарела. Хорошо выглядишь.
2: Чего тебе не скажешь. Опять вчера пил со своим приятелем, да?
0: Пил? Да я же вообще не пью.
2: Да, только надираешься, как свинья.
0: Ничего не понимаю. Где Наташа?
2: Слушай, какая тебе Наташа, я тебе еще раз спрашиваю. Ты с кем вчера гулял? Сейчас как дам с калкой.
0: Какая? Моя жена?
2: Да как ты смеешь? Какая может быть еще Наташа? Мы с тобой 15 лет уже женаты, а ты мне заявляешь.
0: Прости, со мной что-то не то. С головой что-то.
2: Да с головой у тебя не в порядке еще после той аварии.
0: Какой аварии?
2: Ну, когда ты самолет испытывал, а как его? Ну, помнишь, когда ты разбился, еле катапультировался, тебя по кусочкам тогда еще собирали на мою голову. Слава богу, хоть после этого с твоей дурацкой авиацией покончено. Ах, хоть нормальным делом занялся. Кстати, давай быстрее, а? Тебя там Петрович уже дожидается.
0: Какой Петрович? Зачем?
2: Базу строить, а? Сегодня ж твоя смена. Да, слушай, хорошо ты вчера погуляла. Ну ничего, я тебе сейчас как мозги-то вправлю.
0: Ох, я забыл, слушай, я же должен был маме позвонить.
2: Какой еще маме, а? Мама уже почти 17 лет как умерла.
0: Умерла?
2: Так ты же в своей летной школе учился. И денег у вас тогда на лекарства не было. Вот она и умерла. А могли бы вылечить. Иди сюда, алкоголик.
0: Наташ, то есть... Таня, кто там?
2: Нет у нас денег, говорю.
0: Мишка, брат, что с тобой? Слушай, как ты одет? Тебе же в банк на работу.
2: Банк? Еще что, банкира нашел?
0: Чуть.
2: Хватил вчера лишнего, как обычно.
0: Мишка, да что ж происходит-то?
3: Видишь, брат, что со мной жизнь сделала? А все этот проклятый интернат. Если бы мама была жива. Если бы ты ее спас, все было бы по-другому.
0: Если бы.
2: Ладно, болтать уже. Андрей, Андрей.
4: Андрей, Андрей, вставай, дорогой, пора. Завтрак на столе, кофе готов.
0: Наташа.
4: Что ты на меня так смотришь?
0: Как? Я дома? Это же как же хорошо, Наташка, все просто замечательно, что жизнь сложилась именно так, да слава богу.
4: Ну вот и чудесно, давай, вставай. Да, и не забудь маме позвонить.
5: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Жадный до наживы наведет на свою семью беду, а ненавидящий взятки будет жить.
2: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Новый час на свободном.
1: Время довериться Богу. Студия «Откровение» и «Свободное радио» представляют передачу «История христианской музыки». Программа основана на материалах одноименной книги Эндрю Уилсон-Диксона. Текст читают Константин Масолитинов и Алена Кравчук.
2: Новшество, недавно появившееся в африканском христианстве, это широко известный и быстрый рост количества местных независимых церквей. Такова Кимбангистская церковь в Заире, одна из сотен церквей, образовавшихся в результате неспособности миссионерских церквей понять потребности и устремления Африки в области религии. Вот что писал прихожанин этой церкви.
3: Появление миссионеров, сопровождавшееся колонизацией, исказило понимание христианства. Поклонение Христу воспринималось как дополнительное средство колонизации, призванное оторвать людей от их африканских корней. Именно в такой ситуации Христос повернулся лицом к своим людям и избрал своим посланцем Симона Кимбангу.
2: Подобно множеству местных церквей Африки, кимбангисты высоко ценят Библию и ее учение, и их служение основано на библейских принципах. Они решительно отвергают антимистические культы, однако придерживаются большинства местных обычаев. Музыка для них – это важное богослужебное средство, начиная от простого одноголосного пения во время молитвенных служб, проходящих трижды в день, и кончая хоровой и инструментальной музыкой воскресной службы и красочных фестивалей, сопровождающих праздники церковного года. Начало развития музыкальной традиции кимбангистов подтвердило, что миссии, учрежденные в колониальные времена, оказались неспособными понять потребности христианской общины в Африке.
3: Когда пророк начинал свою миссию в Нкамба, песни, говорившие о труде Христа, были протестантскими. Однако протестанты отказывались продавать свои сборники гимнов последователям пророка. Опечалившись, Симон Кимбангу удалился, чтобы помолиться, и поведал Богу об этой беде, которая так расстроила паству. Отсюда появился дар ловить песни.

0: Появившаяся таким образом музыкальная традиция прекрасно подходила общине, в которой культурное единство и преемственность основаны скорее на запоминании, а не на письменности. Кимбангисты ловят песни разными способами – в снах и видениях, когда они слышат пение ангелов. Как правило, пойманные песни находят применение в службе, будучи обработаны церковью, называемой директоратом песен кимбангистов, которая изучает и некоторым образом совершенствует их, чтобы прояснить смысл. Какие-то отбрасываются, если их смысл не ясен. Все они должны быть проверены, чтобы не допустить песен, нашептанных дьяволом.
1: Песни выполняют разнообразные функции. Есть хвалебные, есть живые уроки, разъясняющие и толкующие библейское учение, есть и пророческие. После того, как песни одобрены, они разучиваются местным хором руководителей, которые потом разносят их по своим церквам. Один из региональных хоров, театральная группа кимбангистов, ездит от церкви к церкви музыкальными театральными средствами, рассказывая истории из Библии и церковной жизни.
2: Церкви Алладура.
1: Кимбангистская церковь – это лишь одна из сотен местных христианских организаций, растущих в сегодняшней Африке. В их работе не участвуют европейцы, и влияние западной культуры весьма ограничено. Поэтому они способны делать то, на что оказались неспособными другие миссионерские церкви. Например, церкви Алладура очень популярны у народов Йоруба и Ибо в Южной Нигерии, укоренились и на мусульманском севере этой страны. В политическом смысле эти церкви обычно получают поддержку от нарождающихся националистических правительств, в противоположность традиционно подозрительному отношению к церквам колонизаторов. В Нигерии церкви Алладура с энтузиазмом поддерживаются самыми различными людьми. В то время как кимбангисты с их запретами на курение, употребление спиртного и танцы напоминают пуритан 17 века, служба в церквах Алладура сопровождается хлопками в ладоши, танцами и игрой на народных инструментах. Они переняли и другие элементы местного богослужения – мгновенное исцеление больных, воскрешение мертвых, пророчество и экзорцизм. Как говорит один из христиан Алладура, в их богослужении полностью удовлетворяются те эмоциональные потребности, которые не находили насыщения в западноориентированных церквах.
0: Популярность церквей Алладура в городах и сельской местности подтверждается быстрым ростом числа их певцов, солистов и хоров. Быстро развивается и культура музыки госпел американского типа. Одним из самых известных стал гитарист Патти Обаси, добившийся огромного успеха. Существуют хоры, выпустившие по несколько альбомов. Среди них и Молли Айо, и христианские певцы. Хор «Вечный священный порядок» Херувима и Серафима. А также Эразм Дженевари и его евангельские колокола. Африканское влияние на практику христианства в независимых церквях продолжает быть сильнее европейского. Однако это не означает, что наследием Запада совершенно пренебрегают. Взять хотя бы форму облачений священников Алладура. Этот элемент заимствован у католиков и протестантов. С другой стороны, независимые церкви дали старым миссионерским церквам множество ценных уроков в области богослужения и христианской музыки.

0: Истинно христианская музыка Африки.
1: В нынешнем веке христианская музыка Африки все дальше и дальше отходит от тех европейских стилей богослужения, что были когда-то введены миссионерами. Музыка Харкорта Уайта или Собора Намирембе стала уникальной промежуточной формой в этом процессе и могла бы стать богатым источником христианской музыки, особенно для Запада, потому что она поддается нотной записи и обладает некоторыми приметами западного стиля. Остается лишь перевести ее и издать в западной нотной записи. Однако именно местные церкви показывают, насколько восприятие музыки в Африке отличается от европейского, прежде всего в смысле эмоциональной самоотдачи и радости соучастия. В конце концов, человек Запада читает книги и газеты, в то время как культурная преемственность в Африке основана на запоминании и импровизации. Там, где в Европе были разработаны приемы контрапункта и гармонии, африканская музыка

0: музыкальный стиль христианского богослужения, принесенный большинством миссионеров в Африку, был порожден теми субкультурами XIX века, в которых свободное развитие истинного богослужения было затруднено наличием застарелых общественных предрассудков. Многие боялись реального воздействия музыки на людей, попавших в сферу ее влияния. Совершенно неприемлемой считалась ритмическая возбуждающая музыка, способная вызвать какие-то телодвижения, и таким образом физический аспект оказывался исключенным из богослужения. Далее проповедники считали опасными и излишние раздумья, поэтому христианской музыке, обладавшей истинной риторической силой, способной вызвать эмоциональные переживания или работу разума, также не осталось места в богослужении. Та христианская музыка, которая оставалась разрешенной для употребления, принадлежала к весьма узкому и слабому направлению, лежавшему в стороне от основного потока культуры Запада, что не лучшим образом сказалось на западном стиле христианского богослужения в целом. Поэтому нет ничего удивительного в осуждении по поводу безэмоционального и индивидуалистического отношения белого человека к своей вере. Становится также понятен и успех зарождавшихся в Африке новых церквей, где в богослужении человек участвует как на духовном, так и на физическом, ощущая всю полноту переживаний и слияния с общиной. Время передачи подошло к концу. В заключение мы предлагаем вам послушать музыку церквей Алладура, Африки. С вами были ведущие Константин Масолитинов
1: и Алена Кравчук.
0: До новых встреч!

0: Приветствую вас, жители планеты Земля. Ну, как жители? Все мы здесь, по сути, квартиранты. Просто не все добросовестные, чистоплотные и ответственные квартиранты. А как вам мысль, если в коробочку положить алмаз, коробочка станет шкатулкой. А если в коробочку положить огрызок, та же самая коробочка станет урной. И тогда получается, мы то, что вкладываем в свою голову. Свою голову, душу и сердце. Подходите ответственно к тому, что слушаете. Рекомендую «Свободное».
1: Ты способен на большее. «Свободное радио».

0: выдержка из письма Иакова.
1: «Теперь послушайте меня вы, те, что говорят, сегодня или завтра мы отправимся в такой-то город, проведем там год, будем торговать и заработаем много денег. Вы не знаете даже, что будет с вашей жизнью завтра, ведь вы как дымка, что возникла на миг и тут же пропала. Вам бы говорить вместо этого: если захочет Господь, то поживем и сделаем то-то и то-то. А вы теперь хвастаетесь, заноситесь. Всякое такое хвастовство порочно. Итак, тот, кто знает, что должен делать добро, но не делает, повинен во грехе».
2: Новая музыка на свободном радио.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Макс Планк. Выдающийся немецкий физик. Как основатель квантовой теории, он предопределил основное направление развития физики с начала 20 века. Вклад Планка в современную физику не исчерпывается открытием кванта и постоянной носящей ныне его имя. Сильное впечатление на него произвела специальная теория относительности Эйнштейна, опубликованная в 1905 году. Полная поддержка, оказанная Планком новой теории, в немалой мере способствовала принятию специальной теории относительности физиками. Макс Планк получил Нобелевскую премию в 1918 году за вклад в развитие квантовой физики. Во время Второй мировой войны Макс Планк пытался убедить Гитлера сохранить жизнь евреям. Не видев никакого противоречия между существованием Бога и развитием науки, он писал: «Как религия, так и наука в конечном результате ищут истину и приходят к исповеданию Бога. Первая представляет его как основу, а вторая – как конец всякого феноменального представления о мире».
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.
3: Привет, это «Точка опоры», а это «Свободное радио».

0: Наталья Мелешко. Любовь. Любовь, как солнце душу греет и светит, радостью горит. Любовь над вечностью царит. Любовь без слов сказать сумеет и все отдаст, не сожалея. Твой трудный путь с тобой пройдя, утешит, словно мать дитя, и приласкает, пожалеет. Придаст обиды все забвенью, на помощь первую придет и за тебя на крест пойдет и жизнь отдаст ради спасения. Любовь летит свободной птицей, она вмещает целый мир, она весна души и пир, и Божья искра, и частица. Открой же ей всю сердце шире, чтоб к жизни вечной возродиться.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Молодой человек, извините, вы ошиблись, это мое место.
1: С какой еще стати это ваше место? Это мое место, я его уже давно занимаю. И уверяю вас, девушка, вполне заслуженно.
0: Вы-то заслуженно? Да знаете что? Знаете, сколько я сил потратила, чтобы занять это место? Знаете, сколько я работала?
1: Ну, очевидно, не так уж и много раз я занимаю это место.
0: Да я просто ненадолго отошла. В декрет. Я предупреждала там наверху, мне разрешили.
1: Ненадолго. Сказали тоже. Целый год.
0: Да, представьте себе. Я просто няню не могла найти. Между прочим, трудовое законодательство...
1: Ах, няню. Ну, это, конечно, вас извиняет. Девушка, да вы знаете, в какой индустрии вам посчастливилось работать? В динамично развивающейся инновационной индустрии. Здесь не то что год. Здесь день простой приведет компанию к полному краху. Думать раньше надо было или ребенок, или карьера. Так что это место не ваше, а мое. А вы занимайтесь там своими женскими делами, если уж вы сделали этот выбор.
0: Женскими делами, говорите? Ну что ж, сейчас я тебе покажу женские дела. Интриги я еще не разучилась плести. Недавно занимала свое место. Молодой человек! Вас только что шеф вызывал.
1: Да ладно.
0: Правда-правда. Что-то там по поводу выездного аудита на Сахалине.
1: Что? Так, ладно, хорошо, сейчас бегу. Вы только это место посторожите пока, ладно? А я сейчас
0: посторожу,
1: приду.
0: Посторожу, не беспокойся.
2: Ой, не беспокойся. Ой, как же здесь удобно.
0: Особенно после этого жуткого стула в бухгалтерии. Ну, вот оно, мое место.
1: Фу, все в порядке. Съездил, все дела уладил. Так, стоп. Это что такое?
0: А что?
1: Почему вы сидите на моем месте?
0: На вашем? Это мое место.
1: Да как бы...
0: Охрана! Охрана! Пожалуйста, выведите этого человека из офиса. Я вообще не знаю, как он сюда попал.
3: Так, девушка, это вы как сюда попали? Освободите место.
0: Что?
1: Вот-вот. Так вам и надо.
3: И вас тоже попрошу на выход.
1: Меня? Меня-то за что?
3: Это место нужно срочно освободить. Пришло распоряжение сверху.
0: Да что это такое?
3: Сейчас сюда сын зампреда сядет,
0: да
3: так что...
0: Да какой кошмар!
1: Безобразие!
0: И не говори, кругом блатные!
1: Коррупция!
4: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: Новый час на свободном.
1: Время улыбнуться.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: небесах твоих.
1: Притчи Соломона.
2: Все пути человека пред глазами его чисты, но Господь оценивает побуждения.

Всем привет! Это Лиза Лукашина. Поздравляю Свободное радио с днем рождения и желаю, чтобы любовь, радость и мир всегда оставались в прямом эфире.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Отче, зовешь ты, если возможно. Но как раз именно это сейчас и невозможно. Последняя частица, последняя соломинка этой возможности исчезла. Ты кричишь в пустоту «Отче!» Лишь эхо отвечает тебе. Отец ничего не услышал. Ты погрузился слишком глубоко. И кто может тебя слышать? Там, в далеких небесах. «Отче, я твой сын, я твой возлюбленный, предвечно рожденный сын!» Но отец более не знает тебя. Тебя разъедает проказа твоего творения. Как ему узнать твое лицо? Отец перешел в стан твоих врагов. Вместе они составили план войны против тебя. Он так возлюбил твоих убийц, что предал им тебя, своего единородного. Он отдал тебя, как оставляют потерянные позиции. Он дал упасть тебе, как блудному сыну. Ты вообще уверен, что он еще есть? Есть ли Бог? Если бы Бог был, то была бы и любовь. Он не мог бы быть этой сплошной жестокостью, жестче, чем железная стена. Если бы Бог был, он должен был бы, по крайней мере, явиться в своем величии. Ты должен был ощутить хотя бы дыхание его вечности. Тебе было бы позволено хотя бы коснуться края его одежд, коснуться в тот миг, когда он соизволил перешагнуть через тебя и, тебя не заметив, вытереть от тебя ноги. Но сколь желанно было бы для тебя это попирающее прикосновение его почитаемой тобою ноги. Но вместо того, чтобы ощутить на себе сияние Божьего взора, ты пристально всматриваешься в чернеющую пустоту невидящих зрачков. И тогда ты отшатываешься прочь, в сторону людей, чтобы изведать, ибо вечная любовь мертва, и железный холод мирового пространства одолевает тебя, животное тепло их любви. Но люди спят. Пусть спят, пусть спит даже твой любимый ученик. Им никогда не понять, что Бог более не любит. Как луч света, мысль эта пронзает твою душу. Пусть я паду, если это необходимо, чтобы он любил людей. Если я должен стать выкупом, то вечная тьма — это не слишком уж высокая цена за вечный свет. Мой вечный свет. Тот свет, что они унаследуют вместо меня. Отче, да свершится воля твоя в них и во мне. Воля твоей любви в них. Воля твоего гнева во мне. Но ангел, поддерживающий тебя, вновь тебя оставляет, и слева к тебе приближается сатана. Он показывает тебе мир. Вот человечество после искупления. Можешь ли ты выдержать то, что видишь? Понимаешь ли ты, что перед тобой? Я скажу тебе, о чем идет речь. Труд твой, попросту говоря, был напрасен. До Рождества Христова, после Рождества Христова, все это по большому счету одно и то же. Мы ждали потоков благодати, мы думали, Бог прольет свой обещанный нам дух, и царство святости явится в конце времен, но не изменилось ровным счетом ничего. Один-два из учеников твоих будут рассказывать, что ты существуешь. Люди на какой-то миг остановятся, чтобы послушать и подивиться этой новой сказке, и какое-то время будет казаться, что церковь твоя наделена этим даром, даром новой духовной жизни, посланной свыше силой, способной преобразить этот мир. Но вскоре мир начнет раскрашивать церковь своими красками, и церковь разукрасит ими, обычными красками этого мира, свои ланиты. И ее будут спрашивать, а чему новому она может, собственно говоря, научить. У нее начнут проверять документы. От нее потребуют не тех доказательств, что можно найти в книгах, и вовсе не доказательств того, что ее миссия легальна. Нет, речь пойдет о доказательстве ее силы. И поскольку она позволит вовлечь себя во всеобщие грехи, И поскольку грехи христиан окажутся тяжелее, чем грехи язычников и иудеев, голос церкви охрипнет, она начнет заикаться и не придумает ничего лучшего, чем произносить глупые, бесполезные и елейные речи. И ее будут преследовать, ибо она обманула мир несбыточными обещаниями, и преследование это будет справедливым. Но обман этот падет на тебя, ибо это ты основал эту церковь, это ты послал ее на служение. Тебя обвинят в том, что люди утратили свою детскую веру в богов и, впав в отчаяние и разочаровавшись в тебе, впали ныне в окончательное безбожие. Видишь ли ты теперь, что ты наделал своим искуплением? Ты хотел даровать свет глазам слепых, но теперь они, став зрячими, стали виновны вдвойне. Перед тем, как распять тебя, они не ведали, что творили. Их грех не отличался от врожденной жестокости диких зверей. Они были самой природой. Теперь же они ведают, что творят. Ты сорвал покров с таинства вечной любви. Ты поставил их перед лицом триединой божественной бездны. Ты сделал их посвященными в тайну божественной экономии. И теперь их грех – это мятеж против любви. То, что было позволительно, то, что можно было простить, благодаря тебе стало непростительным и смертоносным. Раньше они стреляли в небеса стрелами из игрушечного лука. Ты же дал им в руки настоящие, отточенные и ядовитые стрелы, которыми они попадают в самый центр божественного сердца. Ты просчитался. Ты думал, что несешь искупление. На самом же деле ты удесятерил тяжесть греха. Сотнями различных способов они будут искать в тебе повод для греха. Твое учение начнет их раздражать. Каждая из произнесенных тобою фраз станет для них камнем преткновения. И по праву, как ты сам будешь вынужден признать, ибо сказанное тобою непонятно и опасно для народа. Всякое заблуждение и всякое безумие будет ссылаться на тебя и оправдываться сказанным тобою. Подобно фуриям, они будут рвать твое Евангелие на части и швырять друг в друга его окровавленными обрывками. Те, кто верен тебе, будут и впредь грешить против твоего искупления, ибо Божья любовь заметно подешевела. И в исповедальных автоматах за мелкую монету раскаяния можно получить от тебя отпущение грехов. Понимаешь ли ты, что ты наделал? Ты сделал грех легким. Твое искупление – просто издевательство. Оно искупило людей для греха. От тебя надо держаться подальше. Тебя надо обходить стороной, ибо ты – искупитель человечества. Ты опасен для любого, кого ты встретишь на пути. Ты зловредная болезнь. Поверь мне, людей надо предоставить их природе и их инстинктам. Все, чего ты достиг, это данная тобою людям неспокойная совесть.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «С кем сравнить мне людей нашего времени? Они похожи на детей, которые сидят на площади, и одни кричат другим. Мы играли вам на свирели, а вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, а вы не плакали. Пришел Иоанн, не ест и не пьет вина. И они говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет. И они говорят, смотрите, вот обжора и пьяница, приятель сборщиков подати и прочих грешников. Но Божья мудрость своими делами оправдана».
2: «Уютный вечер» на Свободном радио.

Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Я не буду говорить высоких слов, скажу просто спасибо каждому, кто слушал, кто поддерживал, кто жертвовал, кто молился. Мы справились не потому, что мы такие особенные, а потому что мы не одни, и с нами Господь. «Свободное радио» — это не про нас, это про Него и про вас. Поэтому с праздником, дорогие! Да, и чуть не забыла, до встречи на нашем фестивале «Дне хвалы свободного радио» 29 августа. Все подробности на нашем сайте.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Представьте, что свободное радио — это костер. Вокруг него, плечом к плечу, сидят многие братья и сестры. Костер освещает наши лица посреди кромешной тьмы и согревает. Но если все перестанут подбрасывать дрова, то огонь пойдет на спад и вскоре совсем затухнет. Давайте не допустим этого и сделаем все необходимое, чтобы огонь христианского творчества и истин продолжал согревать и освещать нас. Поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Новый час на свободном.
1: Время благодарить.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Франциск Ассизский. Песнь о брате Солнце или хвалы творений. Всевышний, всемогущий благой Владыка, Тебе хвалы и славы и честь и всякое благодарение. Тебе одному, о Всевышний, они подобают, и ни один человек именовать Тебя не достоин. Прославлен будь, мой Господи, со всем Твоим творением, особенно с Господином, братом Солнцем, который являет день и которым Ты нас озаряешь. И сам он красив, и, лучась великим сиянием, собой знаменует Тебя, о Всевышний. Прославлен будь, мой Господи, за сестру Луну и за звезды, которые в небесах сотворил Ты. Ясны, драгоценны они и прекрасны. Прославлен будь, мой Господи, за брата ветра, за воздух и тучи, за ведрие и любую погоду, через которую пищу даешь Ты Твоим творением. Прославлен будь, мой Господи, за сестру нашу воду, которая столь полезна, смиренно, чиста и драгоценна. Прославлен будь, мой Господи, за огня нашего брата, которым Ты ночь озаряешь, и сам он красивый, веселый, могучий и сильный. Прославлен будь, мой Господи, за сестру нашу, Матерь-Землю, что нас поддерживает и правит, и разные произращает плоды и цветов многоцветия и травы. Благословен будь, мой Господи, за тех, кто любви Твоей ради прощает и переносит немощи и страдания, блаженны переносящие мирно невзгоды, ибо Тобою Всевышний увенчаны будут. Прославлен будь, мой Господи, за сестру нашу, смерть плотскую, которой никто из живых избежать не способен. Горе тем, кто во смертных грехах умирает. Блаженны, кого найдет она в пресвятой Твоей воле, ибо не станет для них погибелью смерть вторая. Славьте моего Господа и благословите, благодарите Его и служите Ему с великим смирением. Перевод со староитальянского Петра Сахарова.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Когда ничто уже не радует, и суета свое берет, и даже звезды с неба падают, всему приходит свой конец.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. По статистике, чуть ли не каждый третий ребенок растет без отца. Куда делись настоящие мужчины? Все просто. Ценности современного мира построены на принципах крупных компаний, а задача любого бизнеса – как можно чаще и больше продавать. Значит, человек, удобный для этой системы, должен жить в свое удовольствие, ни в чем себе не отказывать и постоянно менять вещи на новые. К сожалению, подобная жизненная философия распространяется сегодня и на отношения. Для мужчины сменить надоевшую жену или сбежать от трудностей в браке стало чем-то в порядке вещей, а воспитание детей вообще с трудом вписывается в концепцию «жизнь в свое удовольствие». Однако не нужно быть каким-то особенно одаренным, чтобы понимать, что это тупиковый путь, ведь убегая от трудностей, мы никогда не сможем стать сильнее и лучше, не сможем стать теми, кем должны стать. Синоним слова «отцовство» — это ответственность. Быть отцом значит быть мужчиной, значит принимать вызовы жизни, уметь подвинуть свои желания ради семьи, правильно расставлять приоритеты и отвечать за благополучие каждого члена семьи. Звучит страшновато? Возможно. Если вы выбрали путь семьи, придется быть готовыми к непростому путешествию, однако вместе с тем ничто не заменит той радости и внутренней полноты, которую подарит вам настоящее отцовство.

0: Всем привет! Меня зовут Бережной Андрей, это Russia Worship Band. От всего сердца мы поздравляем Свободное Радио с днем рождения, с 7-летием. Это так здорово, что мы можем славить Господа вместе. А вы слушаете наши песни в эфире Свободного Радио. До встречи!
1: Свободное Радио.

0: Выдержка из второго письма Павла Тимофею.
1: Перед лицом Бога и Христа Иисуса, который скоро будет судить живых и мертвых, Его пришествием и царством заклинаю. Возвещай весть, стой на посту в урочное и в неурочное время, исправляй, обличай, ободряй, никогда не теряя терпения, как добрый учитель. Ведь будет время, когда отступятся от здравого учения и окружат себя целой кучей учителей, жаждая услышать то, что им не терпится услышать. Они заткнут свои уши для истины и отвернутся от нее, чтобы слушать небылицы. А ты обо всем суди трезво, умей переносить тяготы, делай свое дело. Возвещай радостную весть, в совершенстве исполняй свое служение.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: В Библии есть одна очень простая истина. Там сказано, что Бог должен в нас расти, а наше собственное «я» умаляться. Мы все об этом слышали и знаем, но происходит ли это в нас каждый день? Ведь эта истина означает, что в моей жизни главное вовсе не осуществление моих планов или достижение большего комфорта. «Ему должно расти, а мне умаляться». Всего 6 слов. Не знаю, как вам, а мне эти слова нужно повторять ежедневно. Когда я размышляю над ними, я понимаю, что для меня будет хорошо, если я буду служить другим. Если я буду обращать внимание на то, как часто я ворчу и жалуюсь. Если я буду осознавать, насколько сильно я нуждаюсь в Иисусе. Для меня будет хорошо, если я почувствую Его силу в минуту моей слабости. Хорошо молиться, чтобы Он возрастал, а мое собственное «я» умалялось. С вами была Екатерина Ватуля, просто христианка.
1: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет – это возраст, но не финиш. «Свободное радио» продолжает расти. Впереди у нас еще много программ, много гостей и много общения. Кстати, об общении. От всей души приглашаю вас встретиться лично на нашем фестивале «Дне хвалы «Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. До встречи на празднике! Ну и, конечно, с днем рождения, свободные!
2: «Свободное радио. Нам по пути».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры.
2: Свободному радио 7 лет.

0: Всем привет! Ученые говорят, что в кошачьем ухе 32 мышцы, благодаря чему животное может шевелить им в разные стороны. Нам с вами тоже стоит держать ухо востро, чтобы концентрироваться на Божьем голосе и игнорировать то, что отвлекает от него. Ну а Свободное радио постарается вам в этом помочь.
1: В эфире Свободное радио. Сделано с любовью.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Дети часто подражают своим отцам в пороках, редко в покаянии. Чарльз Спержен.
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.
2: Всем привет! Это Лиза Лукашина, и вы слушаете «Свободное радио».

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет «Свободное» светит через эфир во всех уголках Земли. Не всегда получается идеально, но мы стараемся. Мы говорим о надежде, когда вокруг темно. Мы поддерживаем, когда опускаются руки. И мы продолжим это делать, потому что свет не гаснет, пока есть те, кто его зажигает. Спасибо, что вы с нами. И до встречи на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности вы найдете на нашем сайте. Надеюсь, что увидимся.
1: В любое время дня и ночи «Свободное радио» рядом.

0: Наталья Мелешко. Не унывай, душа, не унывай. Твои печали — временное бремя. Ты в руки Божии свой путь предай. Он жизни вечной взращивает семя. Не унывай, душа, не унывай. Здесь на земле долина испытания. Спасителя Христа не забывай. Он проведет тебя через страдания. Ты с ним не бойся огненной печи. Там обгорит твоя земная ветошь. Там откровение Божьего ключи. Свобода от оков и сердца светоч. Не унывай, душа, не унывай. Твои печали обратятся в благо. Ты на Христа во всем лишь уповай. В нем утешение, радость и отвага. Не унывай, душа, не унывай. Возрадуйся о Божьем спасении. Свои печали ты не расточай, и через них придет благословение.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: сейчас дьяк Митрофан Бастахлыстин представит вам свою концепцию. Встречайте!
1: Господа, суды и сударыни, наше великое отечество в опасности, смута, охватившая сознание людей, этот псевдолиберализм угрожает истинным ценностям нашей державы. Сохраним же нашу веру, наше имперское достоинство. Вступайте в новую партию «Небесная корпорация». Это новая матричная модель сообщества, несущая просвещение и способствующая развитию традиционных ценностей. И не забудьте купить новый смартфон Масмун квази-сети всего за 9999 рублей.
2: Петя, что у нас там дальше?
3: Выступление в Крокус-сити-холле Митрофан Иванович.
0: А теперь я хочу представить вам гостя, которого вы давно ждали. Встречайте, Денис Германцев. Да, он бывший губернатор, но его выгнали, и теперь он с нами. Ура!
4: Они покушаются на нас. Они заводят на нас уголовные дела. Они натравливают на нас ОМОН. Но вы отстоите нашу свободу. И я очень рад, что у нас наконец появилось гражданское общество, способное вступиться за наши интересы. Вместе мы свергнем этих самозванцев, захвативших власть в стране. И я снова вернусь в большую политику.
0: И, наконец, перед вами выступит представитель нового бизнеса и новой политики, коммерсант Владимир Горохов.
5: Мне было очень трудно завершить свой отпуск в Куршавеле раньше времени, но я все же приехал. Потому что мне не безразлична судьба России и судьба людей, живущих в России. Давайте создадим новое политическое движение и добьемся победы на следующих выборах. А я согласен возглавить это движение и стать лидером новой страны вместо старых узурпаторов власти. А пока я обещаю вам, что буду переживать за вас, где бы я ни находился.
6: Ну что, так неплохо получилось. А это кто такой? Мужик, тебе что здесь надо?
7: Да мне бы поговорить нужно со всеми этими людьми.
8: Тут всем чего-то нужно. Твое выступление с оргкомитетом оппозиции согласовано?
6: Да, потому что здесь все уже поделено.
8: Так, ладно, тут Апельсинов задерживается. Иди скажи что-нибудь революционное минут на 10.
9: Любите врагов ваших. Благотворите ненавидящим вас. Благословляйте проклинающих вас. И молитесь за обижающих вас.
10: Мы поделились на два лагеря – сторонников нынешней власти и лиц, сочувствующих оппозиции. В азарте политических споров мы редко обращаем внимание на то, к чему, собственно, призывают и в чьих интересах действуют лидеры того или другого лагеря. Главное, что наши оппоненты, наши вчерашние друзья, соседи или родственники, примкнувшие к противоположному стану, воспринимаются нами как безусловные враги, примирение с которыми сродни предательству. В пылу брани за истину мы забыли, в чьем или, точнее, в ком эта истина. А истина в том, кто призывает любить людей вне зависимости от того, кто перед тобой. Иудей или елен, мытарь или священнослужитель, чиновник или менеджер, оппозиционер или член партии власти.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Когда Иисус вышел на берег, ему повстречался человек из города, одержимый бесами. Он давно уже ходил без одежды, жил не в доме, а в могильных склепах. Увидев Иисуса, он с воплем бросился к его ногам и громким голосом закричал: «Что тебе надо от меня, Иисус, Сын Всевышнего Бога? Прошу тебя, не мучь меня!» Он сказал так, потому что Иисус приказал нечистому духу выйти из этого человека. Уже много лет бес владел им, и хотя вязали его цепями по рукам и ногам и стерегли, он разрывал цепи и убегал, гонимый бесом, в безлюдные места. «Как тебя зовут?» — спросил его Иисус.
2: «Легион!»
1: — ответил тот, потому что в него вошло множество бесов. Они стали умолять Иисуса не отсылать их в бездну. Там было большое стадо свиней, оно паслось на горе. Бесы просили Иисуса, чтобы он позволил им войти в свиней. Он позволил. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и стадо ринулось с кручи в озеро и утонуло. Пастухи, увидев, что произошло, побежали и сообщили об этом в городе и окрестностях. Люди пошли посмотреть, что произошло. Пришли к Иисусу и обнаружили, что человек, из которого вышли бесы, сидит одетый в здравом уме у ног Иисуса. Им стало страшно. А очевидцы рассказали им, как был исцелен одержимый. И всех жителей Гераса охватил такой великий страх, что они стали просить Иисуса уйти из их мест. Он, сев в лодку, поплыл обратно.

Всем привет, дорогие! Я Сергей Мачин из группы «Краеугольный камень», город Казань. Я рад поздравить «Свободное радио» с 7-летием в эфире. И, конечно же, слушайте наши песни на волне «Свободного радио».

0: новый час на свободно.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
2: В 1913 году мать Хуана Луга познакомилась с миссионерами-пятидесятниками из движения «Возрождение на Азуза-стрит», которые направлялись в Японию и Китай, после чего рассказала о своей новообретенной вере сыну. Однако 23-летний Хуан, который был азартным игроком, курил, любил выпить и слышать не хотел об этом. Вскоре он уехал на Гавайи, где стал работать на сахарных плантациях. Но там один из работников тоже стал христианином. Он был неграмотным и попросил Хуана читать ему Библию во время перерывов. Хуан неохотно согласился, но то, что он нашел в Библии, полностью изменило его жизнь. Вскоре он принял Иисуса Христа, крестился Святым Духом и почувствовал себя призванным к служению. В этот день, 30 августа 1916 года, Хуан Луго вернулся на родину. Именно его проповедь и служение считают моментом основания Пятидесятнической церкви Пуэрто-Рико. За 2 года Луго основал здесь 4 церкви. Его проповедь была наиболее успешна среди тех, кого общество довело до предела – неграмотных и бедняков. Вскоре пятидесятники-евангелисты из Пуэрто-Рико разъехались во все латиноамериканские страны, а также Испанию и Португалию. Сам Хуан в 1931 году переехал в Нью-Йорк. К тому времени в Пуэрто-Рико было основано и успешно развивалось 37 пятидесятнических церквей. В Нью-Йорке Луга основал церковь для выходцев из Пуэрто-Рико. Именно эта церковь стала центром Испанского Восточного округа Ассамблей Божьих на Атлантическом побережье Соединенных Штатов.
3: След в истории.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Комментируй с места и вслух, и как можно громче все, что говорит пастор. Особенно, если пастор собирается озвучить стих из Библии. Покажи слабакам, кто тут на самом деле знает Библию. Цитируй библейские стихи, прежде чем их озвучили со сцены. А вдруг кто-то не в курсе, какой ты молодец?
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Свободное радио.
3: Друзья, всем привет! Я Миля Шаламова из Валрус Воршип. И это «Свободное радио».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Того, кто открыто признает меня перед людьми, признаю и я перед моим небесным Отцом. А кто откажется от меня перед людьми, оттого и я откажусь перед моим небесным Отцом».
2: Новая музыка на свободном радио.

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

происходит это? На вопросы многие просто нет ответа. Но суровость жизни делает нас сильнее, а близкие, родные становятся ценнее. Бог просто держит ее на своих руках, и придет время встречи там, на небесах. Всегда

Привет, друзья! С вами Мария Мищенко из «Белых кирпичиков». Сердечно поздравляем «Свободное радио» с днем рождения. Желаем процветания вашему делу. Пусть Дух Святой сопровождает ваш путь, и имя Иисуса Христа звучит по всей земле. Слушайте наши песни в эфире «Свободного радио».

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Почему? В то время царь Ирод поднял руку на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Книга Деяния, 12 глава, 1 и 2 стихи. Почему Бог чудесным образом освободил Петра, однако позволил Ироду убить Иакова? Почему жизнь так полна печали? Почему Бог позволяет благочестивым людям страдать? Бог не дает нам ответов на эти «почему». И когда есть что-то, чего мы не знаем, нам нужно полагаться на то, что мы знаем. Что мы знаем, так это то, что Бог благ. Мы знаем, что Бог любит нас чрезвычайно. Мы знаем, что Бог суверенен, что Он находится на троне и что ничто не происходит без Его позволения. Мы знаем, что все содействует ко благу тем, кто любит Бога и призван для Его цели. Мы знаем, что Божьи мысли о нас благи, а не злы, что Он воплощает свой вечный план в наших жизнях. Мир не всегда понимает причину того, почему Бог позволяет страдания. Когда приходит боль или случается травма, или у нас нет ответов на вопрос, почему мы страдаем, мы можем крепко держаться за следующее. Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Послание к Римлянам, 8 глава, 18 стих. Всевластие Бога через наши обстоятельства приводит к осуществлению Его целей в вечности. Мы не всегда понимаем причины тех ситуаций, которые Бог позволяет в нашей жизни, но нам не нужно знать почему, нам нужно знать Иисуса. Отец, даже несмотря на то, что мы не всегда понимаем, почему что-то случается с нами, мы знаем Тебя. Мы доверяем Тебе, мы верим в Твою благость и в великую любовь, которая у Тебя есть для нас. Научи нас доверять Тебе больше и больше. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио.

Чем больше я занимаюсь изучением природы, тем более останавливаюсь в благоговейном изумлении пред делами Творца. Французский химик и микробиолог Луи Пастер.

0: 61 псалом. «Только в Боге покой для души моей, спасение мое от Него. Только Он мне скала и спасение, Он крепость моя, я не буду сильно поколеблен. Сколько вы будете еще нападать на человека, крушить его все вместе, словно наклонившуюся стену, шатающуюся ограду? Думают лишь о том, как свергнуть его с почетного места, и радуются лжи. Устами благословляют, а в сердце своем проклинают. Только в Боге покойся, моя душа, на Него надежда моя. Только Он мне скала и спасение, Он крепость моя, я не буду поколеблен. В Боге спасение и слава моя, Он крепкая скала моя и мое прибежище. Надейся на Него, народ, во всякое время, сердце свое пред Ним изливай, ведь Бог — наше прибежище. Смертные — лишь суета, люди — лишь ложь. На весы положи, они ничто, все вместе легче дыхания. Не надейся на грабеж, краденым не кичись. Пусть богатство растет, сердце к нему не прилагайте. Один раз сказал Бог, дважды я слышал это. У Бога сила, у тебя, владыка, милость, ведь ты каждому воздаешь по делам его».
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Оказывается, что во время сна наш мозг специально парализует тело, чтобы предотвратить лишние неконтролируемые движения и избежать случайных травм. Этим объясняется знакомый всем сюжет сна, когда мы хотим поторопиться или убежать, но не можем этого сделать. В жизни тоже бывает такое чувство, когда хотел бы действовать, но от тебя ничего не зависит. Как знать, может быть, это Бог ограждает нас от неконтролируемых движений и случайных травм?
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: факты.
1: В Библии встречается около 200 имен и титулов Иисуса Христа. Среди них, помимо Мессии, Спасителя и Сына Божия, мы встречаем такие: краеугольный камень, глава церкви, царь царей и Господь господствующих, истинная виноградная лоза и многие другие.
2: Свободное радио.

0: Время подумать.
1: Есть только миг между прошлым и будущим. И все это уже не просто слова, когда тебе слегка зацать. В какой-то момент действительно приходит понимание того, что жизнь несется, а время летит. А почему так? Время ведь оно и есть время. В каждом дне 24 часа. Ну, например, если уехать в отпуск, то уже спустя 10 дней будешь возвращаться домой немного инопланетянином. Столько всего увидел, столько всего положительного пережил, что 10 дней будто месяц, а то и два. Очевидно, время нейтрально и хладнокровно одинаково для всех. Просто, возможно, кто-то нашел от него ключик. Тайм-менеджмент или эффективное использование времени призывает нас к самоорганизации, самоконтролю и даже к тренировкам. Наука о времени считает, что никуда современному человеку без расстановки приоритетов и того же планирования. На самом деле все сводится к мудрой мысли о том, что чем больше человек занят, тем больше он успевает. И наоборот, чем больше свободного времени, тем больше шанс провести его бездарно. Если вы себя выучили и знаете, что если придя после работы вам пойти полежать, то закончится все это вечером в кровати, делайте что угодно, но не идите у себя на поводу. Это точно так же, как все толстые люди утверждают, что ничего не едят. А на поверку англичане делали такой эксперимент. Расставленные по квартире скрытые камеры показали, что там куснул, там надкусил. Вот тебе уже и плюс 140. Вот точно так же, если вы пребываете в уверенности, что завтра столько дел, ничего не успеваю, а вы проявите толику педантизма. Выпишите в тетрадочку все свои дела, прикиньте время и, о чудо, окажется, что можно найти время даже в самом плотном дне и для велопрогулки, и для чашечки чая с женой на природе. Уважайте свое время. Вы не заставите его остановиться никогда. Но только уважая время, у вас есть шанс успеть пожить, а не все время куда-то бежать.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: слово ободрения от служителей церкви, говорит пастор Леонид Новиков.
1: Обращаясь к Святому Писанию, я вижу одну интересную историю. Я вижу переживания учеников Иисуса Христа. Приходит время возноситься Сыну Божьему. И Он, конечно же, предупреждает об этом своих учеников. Вы знаете, для них это непростое время. Они понимают, что Тот, Который всегда их вел, Который всегда говорил им, что делать, Который был рядом, исцелял, освобождал, спасал, однажды Его не станет. Некое смятение, некие переживания, некие страхи вселяются в сердце человека. Вы знаете, сегодня мы также проходим нечто подобное, и мы ограничены от посещения церкви, к которой мы так привыкли. Мы уже не можем собраться вместе, чтобы помолиться. Для нас не так просто сегодня оставаться наедине в наших домах и семьях. Это непривычный образ, непривычный формат. Но вы знаете, Иисус сказал, что Он не оставит учеников одних. Сегодня мы имеем с вами это замечательное благословение с неба. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Говорит Иисус Христос в послании в Евангелии от Иоанна, 14 главе, в 27 стихе. Как здорово, что сегодня у нас есть Дух Святой. Где бы мы ни были, где бы мы ни находились, Иисус не оставил нас одних. Он послал нам Духа Святого в наши сердца. Когда Дух Святой приходит в наше сердце, Его мир будет наполнять наши жизни. Мир Божий, который превыше всякого ума. И я хотел бы пожелать вам всем мира Божьего через Святого Духа, Утешителя с небес. Да благословит вас всех Господь!

Всем привет! Это Александр Патлис, и я рад поздравить Свободное радио с их днем рождения. С 7-летием вас, вся прекрасная команда. Желаю вам творческого долголетия, хороших песен и программ, всем здоровья и финансового благополучия. Слово Божие говорит: познайте истину, и она сделает вас свободными. Несите свободу, несите истину. С днем рождения!

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Не беспокойтесь о том, что для жизни нужны вам еда и питье, а для тела — одежда. Ведь жизнь важнее еды, а тело важнее одежды. Взгляните на птиц. Не сеют они и не жнут, не сыпают зерно в закрома, но их кормит ваш Небесный Отец. Разве вы не намного дороже, чем птицы? Кто из вас, как бы он ни старался, может продлить свою жизнь хоть на час? И об одежде что заботитесь? Посмотрите, как растут полевые лилии. Не трудятся, не придут. Но, говорю вам, сам Соломон при всем своем блеске не одевался, как любая из них. И если полевую траву, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, уж вас-то тем более маловеры. Итак, не твердите озабоченно, что нам есть, что нам пить, во что одеться. Это главная забота язычников. А ваш Небесный Отец знает, что вам все это нужно. Стремитесь прежде всего к Царству Бога и к исполнению того, что Он велит. А все остальное Он даст вам в придачу. Так не заботьтесь о завтрашнем дне. Завтра само о себе позаботится. Каждому дню своих довольно тревог.
2: Присоединяйся к общению.
3: Присоединяйся к общению.
2: Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио.

0: Добрый день, рады вас приветствовать в нашем салоне.
1: Здравствуйте.
0: А какая-то определенная модель интересует?
1: Да я посмотреть просто.
0: А седан, хэтчбэк, минивэн, эконом-класс, бизнес-класс, представительский класс. У нас широкий выбор. Ну, присмотрели что-нибудь?
1: Скажите, а вот эта модель сколько стоит?
0: Отличный выбор! Обратите внимание на дизайн, сочетание изысканной классики, модных трендов и при этом превосходные аэродинамические характеристики. Осмотрим салон.
1: Слушайте, удобно как, а?
0: Конечно, здесь все создано для того, чтобы вы не почувствовали усталости и напряжения от дороги. Закройте дверь. Откиньтесь на специально разработанную ортопедическую спинку кресла. Погрузитесь в чистейший объемный звук новейшей стереосистемы.
1: Да, потрясающее ощущение, я вам скажу.
0: Ну что, оформляем покупку? Дорого? Не волнуйтесь. У нас действует гибкая система кредитования, 0% предоплаты, минимальный пакет документов, минимальный авансовый платеж. В общем, все минимально. Так что решайтесь, подпишите договор и отправляйтесь домой на машине вашей мечты.
1: Алло?
2: Скворцов Виктор Сергеевич?
1: Да, это я. С кем, простите?
2: Коллекторская служба банка «Фортуна». Когда вы погасите задолженность по своему автокредиту, просрочка по процентам превышает 6 месяцев.
1: Как? Какие 6 месяцев? Простите, я вносил платежи ежемесячно. Вы о чем?
2: А вы свой кредитный договор читали?
1: Естественно, читал. А что?
2: Там же черным по белому, мелким шрифтом в конце 5-го листа сказано, что в основной график платежей не включается обязательная к уплате спецкомиссии в 30% годовых.
1: Сколько процентов?
3: Какие проблемы кроются за искушением, можно узнать, лишь поддавшись ему. Но стоит ли ради этого так рисковать?
1: Да вы что, где же я возьму такие деньги?
2: Раньше надо было думать, а теперь извольте заплатить.
4: Вы слушаете «Свободное радио».

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».

Друзья, всем привет! Говорят, что человек обретает главную базу жизненно необходимых навыков за первые 7 лет жизни. Ходьба, речь, восприятие, общение и многое другое. И если это же можно отнести и к радио, то свободное уже уверенно стоит на ногах и даже бегает и без умолку говорит. Ну а что, по-моему, подходит. Мы повзрослели и проходили испытания вместе с вами, поэтому в свой день рождения мы поздравляем и благодарим прежде всего именно вас. Спасибо за поддержку и доверие.

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом. Свободному радио 7 лет.

0: Неожиданные победители. На зимних Олимпийских играх 2018 года произошел неожиданный и невероятный эпизод. Эстер Ледецкая, чемпионка мира по сноубордингу, заняла первое место в совершенно другом виде спорта – беге на лыжах. Она получила золотую медаль, несмотря на то, что в лыжном спорте занимала незавидную 26-ю позицию. Такое достижение казалось в принципе невозможным. Ледецкая прошла квалификацию на участие в женском супергиганте – соревновании, в котором сочетаются скоростной спуск и слалом. Когда она победила с отрывом в 0,01 секунды на одолженных лыжах, это изумило ее саму не меньше, чем репортеров и других спортсменов. Все были уверены, что победителем станет кто-то из ведущих лыжников. Но так бывает. Мы считаем, что победители будут побеждать, а неудачники сойдут с дистанции. Поэтому ученики пришли в изумление, когда Иисус сказал: «Трудно богатому войти в Царство Небесное». Он все перевернул с ног на голову. Как могло богатство, признак победителя, стать препятствием? Но на самом деле, если мы надеемся на то, что имеем, или на то, что можем, или на то, что мы есть, тогда становится не просто трудно, но даже невозможно полагаться на Бога. В Божьем Царстве не работают наши правила. «Многие первые будут последними и последние первыми», — сказал Иисус. «Первые вы или последние, все, что мы получаем, дается нам исключительно по благодати, Божьей незаслуженной милости».
1: Свободное радио. Нам по пути.
2: Ты родился в глуши лихих подмосковных квартир. Твой родитель ходил за тобою, как конвоир. Ты за тумбочкой ныкал помятый союз Аполлон. Одноклассники тебя называли шпион. Ты был так неспортивен, ты шаркал, как будто старик. Ты листал на помойках страницы оставленных книг. На работе считали, что ты типа немного того. И однажды среди мусорных баков ты встретил его.

знаешь, как победить тревогу и боль. И ты немного понял, но главному все-таки внял. И в субботу в 15:00 ты вошел в этот зал. Там в сияющем свете раздолбанных прожекторов

Этим утром ты очнулся в подвале, набитом стекле. Ты был как человек, положенный заживо в склеп. Вдруг ты понял, что рядом с тобой есть кто-то живой. Он взвалил тебя на спину и потащился с собой. Он тебя поднимал по разбитым ступеням наверх. Он тебя поднимал из подвала под утренний снег. Как будто ты был сопливый пацан, и он твой отец. На его голове ты увидел терновый венец. Ты очнулся, когда ты почти что вернулся домой. Ты почувствовал, в воздухе пахнет скорой весной. А потом, поднимайся, отчитывая это

0: золотые библейские стихи.
1: Господь сохранит тебя от всякого зла, хранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Псалтырь, 120 глава, с 7 по 8 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Всем привет, я Карен Карагян, и я поздравляю Свободное Радио с днем рождения. 7 лет — это очень круто, пожалуйста, продолжайте. Слушайте мои песни в эфире Свободного Радио.
1: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном Радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Зовут Михаил, из города Тамбова.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Мне кажется, единственный путь, который правильный.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: В нужное время помогает.
0: Твой любимый библейский стих?
1: Псалом 36, 3 стих, наверное. Уповай на Господа, он совершит.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Христианство – это, она, мне кажется, упорядочивает жизнь. То есть она и не свобода, и не ограничение. Она вводит порядок в жизни.
2: Наш сайт – свободная.медиа.

Наталья Мелешко. Первая любовь. Мне бы видеть тебя впереди, за тобою бы следовать тенью. Ты меня, мой Господь, проведи средь греха, среди мрака и тленья. Мне бы сердцем тебя созерцать, не теряя твой образ из виду. Мне б словам твоим чутко внимать, чтобы не были мной позабыты. Мне б любить тебя всею душой, отдаваясь любви без остатка, и навеки, смирясь пред тобой, за тобою идти без оглядки. Мне бы только тебя прославлять, чтобы в сердце хвала возносилась. Мне бы волю твою исполнять, в вечной истине черпая силы. Всюду слышать бы голос мне твой, в послушании быть пред тобою. Мне б во славу твою путь земной завершить под высокой звездою. Мне бы дойти, не сбиваясь с пути, лишь тебе одному доверяя, и покой, и блаженство найти, Божий образ в душе проявляя. Мой Господь, дай прибыть мне с тобой, дай мне силы исполнить все это. Ты навек стал моею судьбой, жизнью, истиной, смыслом и светом.

0: Притчи Соломона.
1: Терпеливый лучше воина, владеющий собой лучше завоевателя города.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Я, конечно, гуманитарий, но посчитал, что свободное радио звучит уже 61 320 часов, ну или около того. А сколько среди них передач и песен, сказать вообще затрудняюсь. И это мы пока только размялись. Верим, что много еще впереди. Конечно, с Божьей и с вашей помощью. С днем рождения, свободные!

Почти 88% россиян хотя бы раз в жизни сталкивались с неприязнью, не поверите, по отношению к литературным героям. И примерно половина даже не дочитывали книгу. Возглавляет хит-парад самых неприятных литературных героев помещица из «Муму» и Анна Каренина из одноименного романа. Не стану интересоваться, какой библейский герой вызывает в вас исключительно негативные эмоции. Хотя это очень даже интересно. Но знаете что? Даже если в Библии вам что-то не нравится, непонятно или неинтересно, все равно никогда не откладывайте на пыльную полку книгу книг.

0: новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова.
2: В 1913 году мать Хуана Луга познакомилась с миссионерами-пятидесятниками из движения «Возрождение на Азуза-стрит», которые направлялись в Японию и Китай, после чего рассказала о своей новообретенной вере сыну. Однако 23-летний Хуан, который был азартным игроком, курил, любил выпить и слышать не хотел об этом. Вскоре он уехал на Гавайи, где стал работать на сахарных плантациях. Но там один из работников тоже стал христианином. Он был неграмотным и попросил Хуана читать ему Библию во время перерывов. Хуан неохотно согласился, но то, что он нашел в Библии, полностью изменило его жизнь. Вскоре он принял Иисуса Христа, крестился Святым Духом и почувствовал себя призванным к служению. В этот день, 30 августа 1916 года, Хуан Луго вернулся на родину. Именно его проповедь и служение считают моментом основания Пятидесятнической церкви Пуэрто-Рико. За 2 года Луго основал здесь 4 церкви. Его проповедь была наиболее успешна среди тех, кого общество довело до предела – неграмотных и бедняков. Вскоре пятидесятники-евангелисты из Пуэрто-Рико разъехались во все латиноамериканские страны, а также Испанию и Португалию. Сам Хуан в 1931 году переехал в Нью-Йорк. К тому времени в Пуэрто-Рико было основано и успешно развивалось 37 пятидесятнических церквей. В Нью-Йорке Луга основал церковь для выходцев из Пуэрто-Рико. Именно эта церковь стала центром Испанского Восточного округа Ассамблеи Божьих на Атлантическом побережье Соединенных Штатов.
3: След в истории.